0: Комментатор бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.vital.ru.
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Стас Рыжий.
1: Доброго утра всем в эту пятницу, 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь, и мы начинаем.
2: Привет, друзья, всех, правда, с пятницы, 10 июля. Это получается, у нас почти половина лет прошло.
3: Слушайте, прикольный день, спатница. Когда ты весь день, да, спишь. Всем хорошего начала дня.
1: Нашел за что зацепиться, да?
2: Спас меня, спасибо.
3: Я за время поспать готов зацепиться.
1: Вы уже поняли. Друзья, два гороскопа у нас ожидается. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему тоже придумаем, конечно. Еда за 10 минут, на самом деле, за 2 часа. Техноблок от Фила тоже будет. Он на вопросы ответит, горячие новости.
2: Он и так уже все перестал писать.
1: За 10 минут уже перестал писать?
2: Все из-за тебя.
1: Свои спасибо в чат мобильного приложения Рекорда. Накидайте. Друзья, начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 10 июля 2026 года. Пятница. Что там у нас?
2: Всемирный день жареного мяса.
1: Ай, жареное. Ай, еще до мяса.
2: Шашлык прямо сейчас замутим.
1: Да, ты взяла
2: во двор, выйдем.
1: Электрошашлычницу?
2: Нет, нам нельзя во дворе.
3: Нет, наверное, штрафуют.
1: А шашлык можно?
3: Ну, можно спрятаться за деревьями без палева. Один на стрёмистый, другие делают.
1: У нас же пихта растет. Можем возле пихты.
3: Это не пихта.
2: Это которая?
1: Да, которая оскорбляет нас постоянно. Как она меня раздражает. День красивых цветов, день розы почему-то. Почему только розы красивые цветы? Кто решил?
2: Я считаю, что не самая красивая роза.
1: А герберы?
2: Опа.
1: Герберы?
2: Апионы.
1: А гвоздики, в конце концов, нет, недооцененные.
3: А ландыши!
1: У каждого
2: красота.
1: Есть свои.
3: Как они выглядят?
1: День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. 317 лет как. Понятно.
3: Так им и надо.
2: День племянниц и племянников.
1: Это вообще всех с праздников. Все мы считаем племянники и племянниц.
2: Пельменник.
1: Пельменник
2: и пельменница.
1: День Николы Теслы сегодня. Ничего себе.
2: День полет на зонтике.
1: Мэри Поппинс.
3: Это она. До свидания.
1: До свидания.
2: День, внимание, не наступите на пчелу.
1: Не нужно, не стоит.
2: Don't step on a bee day.
3: Нет, если нужно биде, ты скажи.
1: День рождения футбольного свистка сегодня. Там чемпионат мира продолжается.
2: Ой, я вчера смотрела.
1: Смотрела вчера? Ну и как тебе, понравилось?
3: Нет, ты спроси, что смотрела.
1: Я смотрела.
2: Я смотрела Египет с Аргентиной.
3: И куда решила полететь?
1: А это, скорее всего, да.
2: Да?
3: Кто победил?
1: День любви к капибарам, тем, кто любит их вот на здоровье. Сегодня у вас праздник. Так, ну смотрите, сегодня поводов-то немного для нашей темы, для рубрики «Я в эфире».
3: Какой вы цветочек?
1: Ну, как...
2: Нет, это в этот...
1: Может быть, какое вы блюдо из мяса? Я гуляш.
3: Где ты гуляш?
1: Я вот гуляш.
3: Где ты гуляш?
2: Может, чей вы племянник?
1: Чей вы племянник? Ответ будут дядьки и тетки.
2: Ну смотри, я Колькина племянница.
1: Поняла, да, почему не сработало?
2: Ну просто.
3: Что, какое вы блюдо из мяса?
1: Из мяса, да. Кто-то котлетка может быть, да?
2: А ты чебурек.
1: Нет, я же сказал, я гуляш.
2: Нет, чебурек.
1: Ладно, пусть так.
3: А бургер считается?
1: А мог ты быть чебуреком, да?
3: Мог бы быть, но я родился в России, прикинь.
1: Ты какое блюдо из мяса?
2: Я вот думаю.
1: Фарш?
2: Чебупели.
1: Это не из мяса. Друзья, ваши голосовые присылайте в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 июля прямо сейчас.
2: Овны, вы склонны требовать от жизни и от себя заодно слишком многого.
3: Тельцы, сегодня задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ.
1: А близнецы, при желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений.
2: Раки, сегодня вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое сообщество, как вам.
3: Львы, сегодня особо большое значение будет иметь ваш внешний вид.
1: Девы, сегодня вы можете почувствовать себя маленькими и слабыми.
2: Весы, сегодня вы можете быть просто счастливы.
3: Скорпионы, не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией.
1: Стрельцы, сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякого рода проблемой, сколько бы сложно таковой ни казалось.
2: Козероги, сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали.
3: Водолеи, сегодня избегайте публичных споров.
1: А рыбы, сегодня обращайте побольше внимания на свой внутренний голос. Всем хорошего дня, друзья.

0: Три.
1: Напоминаем вам про голосовые сообщения. Сегодня какое вы блюдо из мяса? Мы так решили этим утром. И почему? Что самое важное?
2: Может, кто-то люля.
1: Может, да, кто-то люля хотел и получил с утра, пока стоял за бензином в очереди. Ждем, скоро будем включать. Там пока в Иркутской области водителям запретили выходить из автомобилей и общаться с друг другом и обмениваться жестами в очередях на АЗС.
2: То есть вообще.
1: Ну все, из-за того, что конфликты очень часты. Люди начинают вот с мини-жестов, переходят уже к грубой силе. Говорят, вы что это в Иркутской области? Давайте-ка сидите спокойненько.
3: Созванивайтесь из машины.
1: Реально.
2: Ну, кстати, да, показывайте друг другу номера, созванивайтесь, общайтесь.
1: Плакаты никто не запрещал.
2: Вообще, общение в очереди – это норма. Как можно запретить общаться? Они просто нужно соблюдать вежливость, а так-то почему нет?
3: Я придумал. Приезжаешь, там QR-код. Сканируешь, попадаешь в чат. И в этом чате – чат заправки. И в нем уже общаешься.
2: Это все проще. Можно в навигаторе в этой локации начинать писать и отвечать друг другу.
1: А мы за конфликты, да, я так понимаю?
3: Да,
1: мы нашли людям
3: нет,
1: способ.
2: Мы просто за то, чтобы люди общались. Вот мне вчера в очереди очень мужчина помог.
3: Я уехал?
1: Подожди, с чем?
2: За бензином, за бензином.
1: С чем помог мужчина?
2: Да, потом расскажу.
1: Я понял.
3: У тебя 92-й! Что ты льешь дизель?
2: Ну, не совсем так. Он мне лайфхаки какие-то рассказал. В общем, неважно.
3: Короче,
1: сложи руки вот так, расшипай пальцы.
3: Чтобы саморез не выпадал,
1: поверни боком. Такие примерно лайфхаки.
2: Надуешь сиську, поставишь на банку.
1: Так.
2: Да я шучу.
3: С чего вдруг какой-то мужик просто...
2: Все.
3: Он даже не водитель, он просто мимо шел.
2: Это секрет, только для тебя.
3: Такой, пойду докопаюсь.
1: Реально совет дельный?
2: Реально совет дельный, но это секрет только для тебя.
1: Неожиданно, Стас, извини.
3: Хорошо, мне не надо.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Минздрав предложил обязать стоматологов использовать анестезию при всех болезненных процедурах. Проект также предусматривает обновление оснащения стоматологических кабинетов. В них должны появиться дефибрилляторы и средства для экстренной помощи при анафилактическом шоке. Кроме того, расширяются полномочия стоматологических гигиенистов и зубных техников, а пациентов с признаками онкологии будут обязаны направлять к онкологу. Правительство отозвало из Госдумы законопроект, который разрешал продажу алкоголя из магазинов дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Документ внесли еще в 2023-м для поддержки бизнеса после пандемии и санкций, однако его так и не приняли. Изначально предполагалось, что мера будет временной и будет действовать до 30 июня текущего года. Россияне считают комфортной пенсию почти 80 тысяч рублей, показал опрос. При этом средний размер пенсионных выплат сейчас составляет около 27 тысяч рублей. Почти 70% опрошенных переживают за свое финансовое положение после выхода на пенсию, столько же планируют продолжить работать. Лишь 6% считают, что им хватит государственной пенсии. Больше новостей по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервиса».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: три.
1: Как минимум сейчас где-то грустит одна Илона, я уверен.
2: Почему?
1: Она не любит Майорку. Она постоянно, когда играет Майорка, Илона постоянно пишет, что ну когда? Когда уже все? Хватит голосовать за нее в наших группах на рекорде. Поэтому Илона не грусти.
2: Не знаю, мне пока не надоел трек.
1: Ну вот поэтому Илона, он и у нас еще.
2: Но я, кстати, не голосовал, все нормально.
1: Поехали, голосовые ваши слушаем, какое вы блюдо из мяса. Начнем мы, пожалуй, с неизвестного слушателя, потому что вот ник он не написал и фотографию не добавил. Ну, добавь обязательно.
3: Всем доброе утро, уважаемые рекордсмены. Я сегодня такая вот, знаете, люля-кебаб со свининой, с говядиной, в перемешечку такой сочный, насыщенный, который за...
4: Привет, рекаперы.
1: Не закончил.
3: И просто все расползается.
2: Я сейчас засну.
3: Сегодня вечером меня это ожидает.
1: Все прям расползается.
5: А давайте он будет записывать нам готовить за 10 минут.
1: Просто СМР.
2: Мне кажется, тогда я буду стоять у сковородки и просто залипать в стену.
1: Берем лаваш. Сегодня вечером это ожидает. Олег, следующий.
4: Я сегодня как отбивная, потому что ремонт в доме никак не может закончиться. Всем привет из Вильнюса.
1: Вот, отлично, кстати. Челентано Офишл вернулся.
6: Доброе утро, вейкаперы! Доброе утро, страна! Вейкаперы, наша большая компания продолжает путешествие. И мы сейчас мчим в аэропорт и летим на Хайнань, в Made in China. Конечно же, это бэйба, это все для тебя. А я сегодня собачья радость, ливерная колбаса.
1: Отлично, мы рады.
2: А я думал, раз они компания, они фрикадельки.
1: Может быть такое.
2: А Ксюша пишет, я такой румяненький молочный поросеночек на вертеле, кручусь как могу.
1: Ксюша, сегодня занятие, видимо, на каком-то...
5: пилоне.
1: Да, Алексей.
7: Доброе утро, вейкапер, доброе утро, страна. Питер, привет. Передаю приветики солнечной Чувашии, где сегодня пройдет фестиваль электронной музыки и спорта. Диджей Фил, Филипп, ждем тебя в гости.
1: А мы про техноблок говорили, а его, может, и не будет, видите. Евгений.
8: Доброе утро, вейкаперы. Под конец недели я отбивная из телятины, потому что уже телюсь, потому что устал. А сейчас приеду на работу, еще и получу люля.
5: Нормально, мясное сорти.
1: И еще голосовое.
9: Привет, а я сегодня чебурек под жаристой сочной начинкой. Всем удачи, вкусноты, хорошего настроения. А меня с днем рождения, вот сегодня я его съем.
1: С днем рождения. Какого день рождения, всем сегодня по мясному торту какому-нибудь. Главное, не печеночному, любому другому, но мясному.
10: Вейкаперы на рекорде.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: И снова здравствуйте, друзья мои. Шеф Газарян очередной раз готов поделиться с вами рецептом блюда вкусного и быстрого в приготовлении. В предыдущих трех эфирах мы готовили завтрак, сытное блюдо и салат. Ну а сегодня мы завершим эти четыре эфира необычным, освежающим, полезным и очень летним щавелевым лимонадом. А кисло-сладкую зелень отлично дополнят цитрусовый сок и цедром. Но не будем торопиться и начнем с перечня ингредиентов. Апельсин – 1 штука, лимон – 1/2 штуки, щавель – 120 грамм, сахар – 2 столовые ложки, газированная вода – 1 литр и мята – 3 веточки. Теперь осталось сделать 4 легких шага, и лимонад будет готов радовать вас своим вкусом и свежестью. Итак, шаг номер 1. Теркой снимите цедру с апельсина и лимона, не затрагивая белый слой под ней. Он даст горечь. Шаг 2. Выжмите сок из цитрусов. Шаг 3. Взбейте в блендере щавель, сок, цедру и сахар до однородности. И шаг 4. Перетрите получившуюся массу через сито. Смешайте с холодной водой. Добавьте мяту и немного льда, если слишком жарко. А количество воды регулируйте на свой вкус. Ну что ж, мне остается, как и всегда, пожелать вам приятного аппетита и жарких, но не душных выходных. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И ровно 8:00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
2: А в этом части же будем играть?
1: Да, конечно.
2: Замечательно. Готовьте приложение Радио Рекорд, чтобы в нужное время взять и закинуть вашу заявочку.
1: А? Стас, какой язык сегодня?
3: Какой? Сладенький. Шершавый.
1: Пусть так, друзья. Также напоминаем, что в этом году Радио Рекорд построил электронную сцену «Новокафе» сразу в трех городах. Санкт-Петербург уже отгремели, Нижний Новгород. Впереди уже завтра, 11 июля, 18 и 19 июля, Москва. Традиционно Радио Рекорд собирает лучшие танцевальные стили страны на главном событии. Лето, полный состав артистов, конечно, на сайте, на нашем. Поэтому проходите, смотрите, с кем завтра будете отдыхать. Нижний Новгород, например, вы. 0+. К новостям. Мама научила дочь хамить красиво, когда ее обижают. Вот такой пост завирусился в сети.
2: Хорошая мама.
1: Аня, причем вчера предложила это видео, что интересно, да?
2: И что?
1: Ну и что? Ну рассказывай, что там происходит. Там в ее арсенале целая коллекция достойных ответов. На «помолчи» предлагает говорить «помолчу на твоих похоронах». Вот это достойно, да?
2: А ты такой низкий, ответить «да», прям как твоя самооценка.
3: Тут учителя будут рады.
1: А потом ждите видосов. Знаете, мне нужен мужчина, который зарабатывает от 1 000 000 в месяц. Да?
2: На вопрос, у тебя мозг есть ответить, а ты что, донора ищешь?
1: Ну это действительно, это нормально.
2: Ну, остроумненько.
1: Остроумненько, да.
2: Но если человек как бы начинает оскорблять, почему бы ему тем же не ответить?
3: Согласен.
2: У тебя есть мозг. Кто тебе дал право такие вообще вопросы задавать? У тебя есть мозг.
1: Ладно, про хамство, да, поговорим, значит,
2: про
1: в ближайшие два часа. Как вы или вам последний раз хамили? Вот где это было, в каких обстоятельствах? У нас есть вариант в чате дома, родительском, семейном. Бывает такое? Какие-то движухи там бывают. Ну, сейчас многие напишут про заправку. Нам интересно подробно.
2: Кстати,
1: конечно.
2: Да.
1: В очереди. Как это происходило? У нас есть такой вариант в голосовалке тоже. Может, на городском мероприятии. На дне города, я честно наблюдаю.
2: Да? Хамство?
1: Да, люди там как-то толкнутся, переберут с этим змеем и начинают качать право.
3: Так это на любом празднике.
1: На любом празднике. Тебе где последний раз нахамили?
3: Мне нигде.
1: Ну не может быть такого.
3: Я не помню. Для меня все хамство.
2: Вот, честно, даже, я тоже, я, если честно, поняла, что сейчас меньше стали хамить. Я вот даже во всяких органах недавно была, там тоже все очень вежливые. Ну как бы, понимаешь, вроде бы нужно там кричать в очереди, топтаться, но все так мило обслуживают. Вот справку я, например, для медкомиссии получала. Водительские права, там все помогают.
3: Да мне кажется, хамство стало тихим. То есть нет уже...
2: Они боятся, что нажалуются, что будет обратная связь, нет?
3: Нет, они не боятся. Сейчас хамство идет их в действиях. То есть они не кричат на тебя, они обзываются, они просто там, допустим, не выполняют свою работу корректно, чем тебе их хамят. То есть заставляют тебя ждать там где-то, если мы берем учреждения какие-то.
1: Хамство, в общем, обсуждаем, вспоминаем эти случаи, как ты или вам последний раз нахамили, при каких обстоятельствах. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вы каперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Хамство обсуждаем, какие случаи в вашей жизни были. Вот последний нас интересует, где, как, с кем, почему. Читаем ваши сообщения.
2: На меня недавно нахамил мой кот.
1: Так.
2: Как давай что-то на своем там мяукать.
1: Ну, если бы он нахамил, он бы испортил обувь, возможно. А здесь просто высказал негодование.
3: Какое-то. Возможно, высказал предложение.
1: Так, мое самое...
2: тапки потеплее.
1: Мое самое грубое хамство – это замолчи, пожалуйста, человек. Да, пошел ты. На всякий случай. Чесночный бой мне написал.
3: На всякий случай.
1: Да, иди на всякий случай.
2: Арсений, будучи работником автосервиса, я глупым людям не хамлю, а я сразу посылаю в добрый путь.
1: Сергей пишет, всем привет. Я живу в пригороде. Как выезжаю в город, начинаю нервничать и громко материться. Если кто-то в городе подрезал меня или кто-то не соблюдает правила ПДД, приходится самому нарушать ПДД. Включаю блатной шансон, и все, мне пофиг. Вот, решил отзеркалить Сергей просто, когда приехал в город. Хамство.
2: У меня как-то водитель газели хамил, прям открыл окно и матом что-то кричал.
1: Ты, наверное, что-то сделала перед этим?
2: Я просто не совсем стартанула сразу на зеленый.
1: Наполовину, да, когда уже отгорел, там ты поехала только.
2: И наполовину.
1: И наполовину, конечно, конечно.
3: Нормально. Ну не страшно, ну поехала же.
2: Я ворон считала.
3: И сколько их было?
2: Вы же так, наверное, думаете, да, что мы ворон считаем.
3: Я не знаю, что...
1: Вы в телефонах сидите просто.
3: Скорее всего, да.
1: МСС пишет, выкладываю смешные рилсы про семейную жизнь и отношения. Мужчины очень негативно реагируют и пишут очень много гадостей. Каждое видео принимают за чистую монету. Поначалу мне это очень тревожило, потому что некоторые комментарии были достаточно злыми и оскорбляли за внешность даже и за подачу информации. Сейчас начинаю забивать на них. Видимо, мои видео бьют некоторых мужчин по-больному, поэтому и реакция такая.

0: вот эти короткие видосы, здесь история двоякая, на самом деле, да?
1: Ну, как... смотря что с ним... Ну, мы, сложно сказать, пока мы не увидели контент.
0: Да, ну, когда начинают триггерить аудиторию специально какими-то такими штуками, а неокрепшие умы и начинают это воспринимать на свой счет, да, это действительно, наверное, не очень. А, нужно просто, может, контент поменять какой-то. Как-то по-другому преподносить доступный. Эти моменты.
1: Но, не, если хочешь провоцировать, ли, ну, будь готов тогда к комментариям.
0: Реально. Вот ты вдруг неожиданно начнешь записывать рилсы про психологию.
2: Про психологию?
0: Ну, неожиданно, да. Будешь разбирать мужское и женское.
1: Да.
0: И перейдешь вот тот момент, на тот момент с Патриков, да, где девчонки говорят.
2: Ну.
0: Ну, мы же будем тебе писать гневные комментарии все.
2: Почему?
0: А почему не должны?
2: А почему я буду делать так, чтобы вы писали гневные комментарии?
1: Нет, да, ты можешь не делать, но мы будем.
0: Чтобы создавать тебе аудиторию, чтобы создавать ветки общения.
1: Вполне возможно, у тебя будет достойный контент, нормальные разборы психологические, там просто...
2: Нет, вообще, мне кажется, что в хорошем контенте действительно не может быть одной точки зрения, и то, что... Просто хочется, чтобы хейт, понимаешь, формулировали нормально, чтобы это была какая-то обоснованная, если это у тебя другая точка зрения, чтобы она была обоснованная, а не просто высер.
1: Подождите, а где вот это? Слышь, ты, чё, мне не нравится?
0: Так нет, сначала это вот напиши, а потом конструктив, и тогда все будет логично, по идее.
2: Можно просто писать, что я не согласен, мне не нравится потому-то, потому-то. Зачем сказать, слышь, ты, чё?
1: Блин, смысл тогда?
0: Это уже контент,
2: это хамство.
0: Слышь, ты, а чё, с этого если начать?
2: Это называется провокация.
0: Обсуждаем. Последний раз, как вам нахамили, или вы как нахамили, тоже себя вспоминаем и пишем в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы. Примерно через 10 минут играем, поэтому, девочки, в пятницу игра для вас, красавица наша. Пишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Мы ждем, случайным образом выберем одну из вас, с кем с вами свяжемся и будем играть. Да, ребят, мы про хамство разговариваем. Я вот решил углубиться, что это такое.
1: Давай.
0: Вот рассказываю вам. Хамство.
1: Че?
0: Смотрите, друзья, нельзя отвечать, во-первых, хамством на хамство. Вообще-то форма грубой агрессии и скрытой манипуляции, цель которой — унизить человека в ситуациях, когда ожидается взаимоуважение. Что интересно, по данным Института социологии РАН, 89% россиян сталкиваются с грубостью. 89, да, запомнили эту цифру? Но 92 считают себя вежливыми людьми.
1: Очень удивительные факты.
2: Исследование каких ран? Душевных?
0: Практически. Хамство порождает чувство безнаказанности и скрытыми психологическими проблемами того же самого хама. То есть это используется для защиты, манипуляции, и человек не получает никакого наказания за это, поэтому и хамит, собственно. Вот такое исследование масштабное.
1: Вот я в жизни могу нахамить, потом мне становится стыдно, я извиняюсь. А вот в комментариях я никогда, вот если мне не нравится, я просто пройду мимо. Я, если честно, реально, да, не понимаю вот эту историю, пойти и навалить кучу в комментариях.
0: Кстати, где чаще всего хамят? Это в очередях и в интернете. Это вот два топа по хамству.
1: В очереди я могу нахамить, если кто-то такой взял и, например, мимо очереди. А, я в Китае. Реально, они почему-то, знаешь, как бы делают вид, что как будто нас нет. Просто взяла, встала передо мной, я ее по плечу говорю: «Excuse me!»
3: Да, уже неплохо она,
1: да. Она по моему взгляду, у меня по взгляду обычно понятно. Mm-hmm. Понимаешь, у меня хамство такое.
0: Mm-hmm. Она поняла, русская, да, сразу?
1: Она поняла, что надо отойти.
0: Отошла?
1: Да.
0: Mm-hmm. А что-то сказала тебе на своем, на китайском?
1: Нет, она сделала вид, что как будто бы не заметила очередь.
2: Бедная китаянка, может, у них правила такие?
1: Да?
2: Вставать в очередь.
1: Первым, а не последним, да?
2: Ничего себе. Ну ладно.
0: Постою в другой очереди.
2: У себя в стране поживу по-другому.
1: Наталья пишет: пару месяцев назад проходила с сыном медкомиссию для поступления. Требовалась определенная форма справок. А дерматолог просто расписалась в бегунке. И дерматолог сказал: вы меня еще учить будете работать? Кошмар. Ну, в итоге пришлось терапевту делать ее работу.
0: Ну, вообще, как бы, хамство, да? Может быть, человек встал не с той ноги. Иногда же нужно войти в положение.
2: Нет же.
0: Ну, вдруг вот что-то случилось. Там с женой поссорился с утра, бритва не наточена была, да?
2: Поэтому и поссорился с ней.
1: На самом деле, ты прав, что на хамство главное не отвечать хамством. Я проводила прям эксперимент. Вот то же самое, ситуация на дороге. Если кто-то начинает хамить, ты можешь в ответ нахамить, да? Но лучше всего работает. Я просто, знаешь, один раз на меня мужчина кричит, я опускаю окно, улыбаюсь ему и говорю, что: извините, пожалуйста, даже если я была права, просто на улыбке. И все, я вижу, как он меняется в лице, смягчается и просит номер телефона, понимаешь?
0: Подожди, это уже другой мужчина? Это не когда ты на зеленый стал? Это уже другой. То есть частая история, да, когда к тебе на дороге обращаются?
1: Нет, поверь мне, за мой стаж больше 20 лет, уж как бы можно набрать две истории.
0: Две истории, хорошо.
2: Аня, это потому что ты одна ехала. А ехал бы с тобой рядом мужчина, он бы сказал: слышь, и было бы хамство на хамство.
0: И завязалась бы дружба.
2: Да.
0: После этого, как обычно происходит на дороге.
2: Я считаю, что нужно наказывать хама в ответ.
0: Как?
1: А я считаю, что не нужно вот как раз на эту провокацию отвечать хамством. Нужно вот смягчать ситуацию.
2: Более изящное хамство должно быть.
0: Угу. То есть ты тот, кто вступает вот в эти пинг-понг словами.
2: Но не всегда. Но вот я постоянный пассажир, честно. Поэтому у меня есть время не следить на дорогу, а хамить людям, которые...
1: У меня есть время хамить людям на пассажирском кресле.
2: Но представляете, тебя кто-то подрезает, да? Он сначала же смотрит на водителя. Так. Вот я часто это встречал.
1: Да.
2: Они смотрят на водителя, а там девочка сидит. И у него он меняется в лице и думает: сейчас я ей выскажу. Начинает материться. Ты приоткрываешь окошко и говоришь ему что-то в ответ. Типа, если культурно: давай ты мне выскажешь это, а я тебе потом сломаю лицо. И вот. И они уже тогда такие начинают по-человечески общаться.
0: Это уже угроза, это опасно. За это можно и штраф получить, и даже
2: пусть докажет.
0: Вейкаперы на рекорд.

0: Старт. Новости.
1: Новый российский самолет Ил-114-300 получил сертификат с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут СМИ. Пока лайнер может выполнять полеты только при температуре от минус 9 до плюс 25 градусов, без грозы, обледенения и сухих взлетно-посадочных полосах. Разработчики заявили, что испытания продолжаются, а часть ограничений планируют снять после завершения доработок. Живущая в Испании россиянка не выжила после солнечного удара. По данным СМИ, трагедия произошла в Севилье, где 59-летняя женщина долго находилась под прямыми солнечными лучами. На фоне аномальной жары температура в регионе достигла 36 градусов. Это уже четвертый подобный случай за неделю. С начала летнего сезона жара в Испании унесла жизни не менее 900 человек. Психиатры рекомендовали проводить в социальных сетях не более 1 часа в день. По словам специалистов, более длительное использование может повысить уровень тревожности и негативно сказаться на эмоциональном состоянии. Врачи также советуют отказаться от соцсетей перед сном и во время еды, отмечая, что многие проводят в интернете слишком много времени не ради удовольствия, а пытаясь отвлечься от повседневных проблем. Больше новостей по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литер Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Клубовые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Играть будем с девчонкой, которую зовут Ольга. Оля, привет.
2: Привет, привет, поликаперы.
3: Привет, Оленька, из какого ты города?
2: Я из Краснодарского края, из маленького городка курортного Ейск.
3: Супер. А ты не могла бы нам сейчас нахамить?
4: Не надо.
3: Нет, просто мастер-класс.
2: В принципе, не стараюсь не хамить никому, поэтому особенно вам не могу.
1: Я стараюсь не хамить, но вот трек у вас есть один, играет в эфире. Можно высказаться, кстати.
3: А я хотела мастер-класс. Ну ладно, в общем, смотри, задача очень простая. Два пацана, у каждого будет какое-то выражение на каком языке? На португальском?
4: Португальском.
3: Я не знаю, что это значит на португальском.
1: Пацаны поняли.
3: Да, хорошо. В общем, твоя задача — определить, в каком подкате действительно комплимент, потому что второе будет точно не комплимент. Доверься интуиции, португальский вряд ли мы знаем. Итак, подкат от Никиты.
4: Это для пацанов.
5: Сюоза, то музыкаля, хачеле да аляма, портфоро картера котеса.
3: Что-то на французский похоже.
5: А у меня языки, у меня просто говор такой. Я турист в Португалии.
4: Ага, они там рядышком тусили.
3: Так, ладно, Станислав.
6: Лембре се баста ум эйру. Эвусе кометео ум эйру.
1: Оль, выбирай сердцем. Да.
3: Оль.
2: Ну, у Никиты слово «музыкаль» было что-то музыкальное, а у Стаса что-то с бастой. Мне кажется, это что-то ругательное, поэтому я за Никиту.
4: Ну, у него хорошие треки тоже есть, что ты.
1: Правильно, конечно. Я сказал тебе, что твой голос такой музыкальный и проникновенный, Оль, что мне очень нравится. Вот, мы тебя поздравляем.
3: У себя, Станислав, боюсь спросить, что у вас было?
4: Я сказал, запомни, всего одна ошибка, и ты ошибся.
1: Стэтхэм.
4: Да,
1: великие
4: классика.
1: Цитаты великих людей. Оль, тебя мы поздравляем, ты выигрываешь приз от Радио Рекорд, ты можешь привет передать кому хочешь.
2: Спасибо большое. Привет передаю всей Кубани родной, всей станице Старосербиновской, городу Ейску, любимому мужу, любимым детям и вам особенно.
1: Ай, спасибо большое. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперы.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй». Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: А мы все про хамство разговариваем, читаем ваши комментарии, как это происходило. Вам, может быть, кто-то нахамил, и это было не круто. Обсуждаем.
1: Вот Марусик пишет, а что за песню-то многие не любят, а? Ну, по-хамски с моей стороны, но не могли бы ее включить?
0: Решила, да, немножечко утро?
1: Нормально.
0: Разбавить, да. Пару лет назад Костя занимал должность руководителя отдела маркетинга. Работал 3 года без выхода в отпуск верой и правдой. Говорит, за 3 года получал тонны оскорблений, но у меня были свои цели. Получать деньги и купить жилье себе. Как только я купил жилье, пришел увольняться. Но для этого выбрал период, когда у компании затишье в движухе вообще. Это чтобы никого не подставлять. И у них было время найти мне замену. А в ответ получил еще больше оскорблений, что поступаю по-свински. И они решили не выплачивать мне за 3 года отгульных отпусков. Короче, решил еще и кинуть меня на 3ЗП, эта компания. Я ждал им доступ к сервису маркетинга, но не стал им показывать, как и что там устроено. А новые маркетологи с моей системой маркетинга справиться не смогли. Так вот мы и попрощались. Вот
1: такая,
0: отлично.
1: 2 свиньи из 2 сторон.
0: Отличная
1: подложили.
0: Позиция. Вот я всегда прибегаю к такому, что вот как люди поступают с тобой, так нужно и с ними. Действительно. Ну невозможно, я не могу. Вот если мне хамят, просто спокойно вот говорит, будь умнее. Что значит будь умнее и тихо уйди? Нужно проучить человека. Он не должен так больше делать. Всеми доступными методами. Если тем более он первый начинает хамить.
1: Ты учитель? Ты тот, кто на дороге обгоняет и резко оттормаживает?
2: Нет, это 2 разные вещи. Учитель,
1: нет,
2: который...
1: Нет, я просто сейчас
0: я могу так. Я честно, я могу так сделать.
1: Серьезно?
0: Серьезно, я могу так сделать, если человек в потоке несколько раз...
1: Ты же можешь создать аварийную ситуацию своим нравоучением.
0: Смотри, несколько раз подрезал нескольких водителей, которые перед ним оттормозились, и он не понимает, что так делать нельзя и нарушает правила дорожного движения, я спокойно могу так сделать. Ну, как бы, ну, давайте быть все культурными тогда, и тогда не придется хамить в ответ. Но там... У тебя, тебе нанесли удар по левой щеке, подставь правую, но это бред полнейший вообще на самом деле.
2: Тебе нанесли удар, подставь к правой защиту, а левой бей в печень. Все.
0: Это нормальная вообще история. И Костя в данном случае, я считаю, полностью прав вот во всей этой истории.
2: Да, надо было еще что-нибудь наворотить. Надо было подать в суд на них, в трудовую инспекцию, за то, что тебе не выплачивают твои деньги. Вообще полностью перевернуть эту компанию и нагнуть ее раком.
0: Все, остановился.
2: Смотрите, у меня я работал в конторе, и там была почти такая же ситуация. Людей выгнали, ну, буквально одним днем. И тогда девочка сказала, там она говорит, я не буду с этим мириться, не важно, что он мне будет говорить. И она сказала, я пойду напишу трудовую, ну, вот это все в инспекцию. И но тут же с ней заговорили по-другому.
1: Это не хамство с ее стороны, потому что она законодательными мерами пошла решать вопрос.
2: Так и он не хамит тоже, не хамил.
1: Я
2: он...
1: сейчас про него вообще ничего не говорю. Я сейчас про то, что на дороге создавать учительские всякие телодвижения, во-первых, опасно, во-вторых, не
2: уверен. Ну, а как по-другому? На дороге чувствуют себя некоторые люди слишком безнаказанно.
1: Но ты-то тоже на себя роль учителя не применяй.
2: А почему есть учитель, если он... Ну,
1: я сейчас конкретно про ситуацию, когда начинают... как? Ну, я считаю, что это не совсем правильно.
0: Аня, это просто так не происходит. Никто не будет тебя оттормаживать просто так, потому что ему этого хочется. Но это значит, что несколько раз были нарушены какие-то действия. Тоже можно, некомфортно.
2: Можно ошибиться,
1: ну,
2: в моменте.
1: Пусть камеры, грубо говоря, наказывают, не знаю, сотрудники ГИБДД, но не просто какой-то человек в «Жигулях».
3: Не всегда камеры могут справиться.
0: А чем человек в «Жигулях» отличается от человека?
1: Ну, пусть сначала педагогическое закон. Образование получит, а потом
0: да,
1: учит.
0: Да, причем это не учительство. Ты сейчас путаешь понятия «учить» и «проучить». Это совершенно 2 разных метода. Друзья, обсуждаем хамство вообще изначально. И какое последнее было у вас? Вам нахамили? Вы пишите в чат мобильного приложения «Рекорда».
1: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
2: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
4: Вейкаперы. На «Рекорде».

0: ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вейкаперы!
2: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Ну что, друзья, у нас 9:01 в Петербурге по московскому времени. Мы разбираем правила дорожного движения здесь,
2: да,
1: между собой.
2: Да, у нас
1: собой.
2: Скоро сейчас перейдем на хамство, прям на тему, понимаете? Мы заскакиваем на тему эмоционально.
1: Да, в этом часе у нас Фил, если я не ошибаюсь, он же сегодня где-то выступает, да? Но обещал нам техноблок.
2: Обещал?
1: Обещал, говорит, техноблок.
2: Слушай,
1: ребятки,
2: ну будут. Если что, мы ему нахамим, если он не выйдет в эфир.
1: А че он реально? Че он настолько транс-музыку
2: вот,
1: играет?
2: Кстати, Фил — это человек, которому не хочется хамить. Вот очень вежливый. Я вообще не представляю Фила ни в какой ситуации, чтобы он хамил.
1: Человека нервы железные, 3 детей, 2 собаки.
2: Чай пью.
1: 2 ежа. Понимаешь?
3: 2 ежа?
1: 2 ежа, да, вы не знали?
3: А он всех подбирает, кого находит на
2: улице? Мне почему-то послышалось 2 ержана.
1: Он, кстати, приносил ежей, вас не было, в студию сюда.
2: Приносил ежей?
1: С ежами играли. Я играл с его ежами и детьми.
2: С ежами.
1: Классно.
3: Подхватил, что ли, где-то ежей?
1: Был нянька.
2: Ежи же очень колючие.
1: Ну, если их не злить, то да. А так они достаточно у него дружелюбные, как и Фил. Возможно, ежи от Пока. Какие-то определенные. Я не знаю.
3: Он учится у них смирению.
1: В общем, у меня исследование для вас. Холостые мужчины меняют постельное белье в среднем 4 раза в год. Вот что выяснилось. Показало исследование мировое причем.
2: Зимой, весной, летом и осенью. Да,
1: раз в сезон. Половина опрошенных одиноких мужчин признались, что меняют постельное раз 3-4 месяца. Еще 12 холостяков заявили, что меняют белье только тогда, когда вспомнят вообще. Но одинокие женщины, у них история немножечко другая. Они оказались намного чистоплотнее. 62%, ну не намного, из них стирают постельные комплекты строго каждые 2 недели. Вот они такие: 2 недели, все, пора стирать. А, здесь интересная статистика третья. Люди, живущие в отношениях, то есть вместе, меняют белье в среднем 1 раз в 3 недели. Представляете? То есть вот соединяется это. Мужское раз в 3 месяца и девичье раз в 3 недели. Да, и такие,
2: ну все.
1: Раз в 3 недели.
2: Разбавили 3 месяца и 2 недели. Мужчины против женщин получили 3 недели в паре.
3: Прилипаешь к простыне, все, меняй.
1: Вообще отличный аргумент в пользу создания семьи, парни, кстати. Белье будет чище.
3: Либо покупки стиральной машины с сушкой.
2: Либо просто не гладишь, ты стелишь и все сам выпрямляешь ночью.
1: Вообще, что за магию ты рассказала? Не стелишь?
2: В смысле?
3: Вы же гладить постельное белье?
2: Не надо. Оно само разгладится.
3: Главное, чтобы сухое было.
2: Конечно. Вообще, главное, чтобы высохло.
1: Вообще, открытие — это просто на резинке.
2: Да.
1: Это вообще.
2: Никита, ее давно придумали.
1: Я недавно открыл для себя.
2: Серьезно?
1: А они говорят, я прихожу, я говорю, мне бясь нужна. А мне бабушка говорила, у меня бабушка швея, она говорит, всегда бери бясники. И я прихожу, говорю, мне бясь нужна. Она говорит, а не хотите ли на резинке постельное белье? Я говорю, ну какой резинки?
3: Она такая, вы что, боитесь, что я его потеряю?
1: Да, как я буду с ним ходить? Она говорит, так оно само не собирается и цепляется за вашу кровать. Я такой, ого, технологии!
2: Никит, поздравляю с отходом во взрослую семейную жизнь.
1: Красавчик. Есть, у меня теперь просто на резинке, знаете.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, ребята, такое. Примерно 3% мужчин в мире имеет антисоциальное расстройство личности. Вот так вот, характеризующееся пренебрежением к другим людям и склонностью к проявлению агрессии. Вы что, 3%? Это вот как слово про хамство, да?
2: Да.
1: Может быть, немножечко касаться этой темы, которую мы обсуждаем.
3: Агрессивные люди, да что поделать? Таких много.
2: 3%, то есть 3 человечка из 100.
3: Ага. Мне что-то кажется, что эти 3% все время меняются. Кто-то оттуда вышел на время передохнуть, и другие люди туда заскочили, вот этих особенно
1: замена
3: агрессивных.
1: Замена такая, да, происходит?
3: Ну, то есть, да.
2: Вообще надо быть добрее всем, честно.
3: Да, ну,
1: Да. Классно так говорить, когда спокойная ситуация, да, какая? Когда что-то происходит.
2: Ну нет, ну правда, нужно себя как-то контролировать, пытаться сдерживать. Это я в первую очередь себе тоже говорю. Да. Потому что, как бы, все эти выплески. А с другой стороны, нет. Нужно обязательно высказывать, потому что накопленная агрессия и злость, она тоже обязательно выльется. Причем в неподходящий момент, в неподходящем месте.
1: А я тебе про что 20 минут назад говорил?
2: Но важно, понимаешь, контролировать эту эмоцию и преподносить ее не по-хамски.
1: А мне тут слушатели пишут, что я тебе нахамил. А я тебе про это и говорил, кстати.
2: Вы-то вообще, кстати, хамите, особенно вдвоем. Мне кажется, у нас не совсем равноправно, понимаешь?
3: Кто хамит?
2: Вот-вот. Двое пацанов против одной девчонки, я все время в какой-то, знаешь, позиции защиты.
3: Ну, нет,
2: один на один как-то попроще, 50 на 50. А тут вы как бы вдвоем, когда объединяетесь, и топите за свою точку зрения. Вон, кстати, меня Денис поддержал, что очень рискованно создавать аварийно опасную ситуацию на дорогах.
3: Топить за свою точку зрения — это одно дело.
2: Хотите кого-то проучить, устанавливайте видеорегистратор, жалуйтесь в ГИБДД. Ладно. Но не уподобляйтесь.
1: Екатерина написала, он с хамами по-хамски. Давай же все тогда мнение читать. Что уж ты, и позиции.
2: Я все читаю.
1: То обязательно нужно проучить, Евгений.
3: Нет, смотрите, если у нас мир настолько идеальный, что действительно работают все вот эти стандартные системы защиты, грубо говоря, камеры и все остальное, то пожалуйста. А если мы живем в нашем мире, какой он есть, то с хамом по-хамски.
1: Но сначала вот это факт. Кости черепа у человека и шимпанзе одинаковы. Но у шимпанзе быстрее растут челюсти, а у человека мозг. И вот видите, тоже
3: нормально.
1: Какой-то интересный факт. Вот чем мы отличаемся от них.
3: Тупые шимпанзе.
2: Вот это красота такая.
1: За что ты нахамил шимпанзе сейчас? Они сидят, слушают нас в зоопарке. За что?
3: Ты думаешь, слушают?
1: Из-за сильного стресса вообще пережитого ребенком в возрасте от 2 до 15 лет родителей, он может перестать расти. Это явление называется стрессогонной или психогенной карликовостью. Оказывается, есть и такое. Нельзя ребенка
3: сильно... Со скольки лет?
2: Только врожденная.
1: С 2 до 15. Да, когда уже малыш начинает что-то осознавать. Вот что.

0: родители с 2 до 15 общались нормально, а потом после 15 как навтыкали ему за все.
1: Вот а опять, он уже растет.
0: Чтобы он, да, он, чтобы он рос.
2: Ты детям нахамил, ты шимпанзе нахамил. Стас.
0: Я детям пока еще не хамил.
1: Ну, но, только что. Держи тебя в руках.
0: Но, пожалуй, пойду сделаю что-нибудь.
3: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море. Комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, Вейкапер, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, компания Samsung готовится презентовать свои новые складные устройства. Это случится 22 июля. И, как всегда, появились сливы, и практически все мы уже знаем. Во-первых, будут три складных телефона. Это стандартный размер Fold. Скорее всего, он будет называться Fold 8. Также будет Flip 8. И еще появляется широкоформатный, необычный смартфон под названием, ну, предположительно, Fold 8 Ultra. Как он будет на самом деле называться, пока неизвестно. Также говорят о том, что, может быть, будут представлены новые часики и, может быть, новые наушники. Презентация 22 июля. А вот компания Google тоже готовит презентацию, и это случится 12 августа. 12 августа состоится премьера новых пикселей. Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, а также Pixel 11 Pro Fold. Fold — это складной. Основные нововведения. Компания Google отказывается от версии на 128 гигабайт. И это хорошо, теперь минимальный объем 256 гигов. Базовый Pixel 11 стартует с 1000 евро, а прошка с 1200 евро. В общем, достаточно дорогие телефоны, в России они не продавались и не будут продаваться. Хотя обходными путями, конечно же, привезти можно. Компания Redmi также готовит презентацию, и 14 июля состоится презентация нового Redmi Note 17. Самая главная фишка этого телефона — это, конечно же, аккумулятор 10 тысяч мАч. Это практически на 50% больше, чем современные аккумуляторы в Redmi. Даже правильнее будет сказать так, в базовой версии будет 9000 мАч, а в Pro-версии будет 10 тысяч и еще камера на 200 мегапикселей. А вот будет ли Pro Plus версия, пока неизвестно. А еще в сети появилось видео с демонстрацией нового 18-го базового айфона. Он достаточно сильно отличается от базового 18-го, потому что наверху появилась такая же плашка, как и в Pro-версиях. И еще появился такой очень прикольный мятный цвет. В остальном говорят, что 17-й Pro получит переменную диафрагму на камере f1.4 и f2.8. Хотя я, честно говоря, в это не верю. Мне кажется, компании Apple совершенно это не нужно. Чип A20 Pro и испарительную камеру, которая будет охлаждать телефон. Аккумулятор также должен увеличиться. В Pro Max версии он будет максимально составлять 5567 мАч. Компания Nothing, кстати, выпустила наушники, которые умеют записывать разговоры. Речь идет о Nothing Ear 3A. Эти наушники получили функцию Audio Snapshot, то есть наушники могут записывать звонки и внешние звуки прямо во встроенную память. Правда, памяти не так много, 32 мегабайта, но этого вам хватит для того, чтобы записывать большое количество часов разговоров. В остальном все обычно. Шумоподавление до 45 дБ, 12 мм динамики, до 10 часов автономной работы. Цена порядка $100. А еще одна интересная новость про наушники, потому что компания Apple случайно засветила AirPods с камерами. Неожиданно. В iOS 27 нашли упоминание загадочного устройства Apple с двумя камерами, которые смогут видеть пространство вокруг пользователя. Судя по всему, речь идет о неких умных наушниках, видимо, которые будут, может быть, называться AirPods Ultra. То есть камеры будут смотреть из ваших ушей по сторонам, для того, чтобы распознавать все, что происходит вокруг вас. Для чего это нужно, когда это появится, вообще непонятно. Но, в общем, такая информация появилась. И это самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересуетесь, стоит ли ждать нового 18-го iPhone, или, может быть, стоит сейчас взять 17-й, а может быть и 16-й в порядке, спрашивайте. Если вы не понимаете, что, в принципе, делать сейчас с айфонами, если вот тут и Макса блокируют, и ВКонтакте тут не грузится и так далее, тоже спрашивайте. Ну а если вам нужны прикольные наушники за 5 или 10 тысяч рублей, а может быть часики для вашего ребенка или лично для вас, тоже, например, за 10 тысяч рублей, любые вопросы прямо сейчас присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. Мы с Вейкаперами выбираем самые интересные и отвечаем через 15 минут в эфире.
0: Техноблог. По пятницам. В Вейкаперах. На Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Франция проходит в полуфинал. Модрич остается в сборной Хорватии, а Мбаппе самый быстрый на этом мундиале. Сборная Франции без труда раскатала Марокко и вышла в полуфинал турнира. Голы забили Мбаппе и Дембеле. 2-0. Победу омрачил лишь незабитый пенальти Мбаппе. Форварда явно смутило, что из-за судей пришлось ждать удар с точки более 3 минут. Тем не менее, у них с Месси теперь по 8 голов. Экс-игрок сборной Бразилии Ромарио считает, что команда должна уволить тренера Карло Анчелотти. Ветеран уверен, что тренер бразильцев не может оставаться у руля команды после того позора, который он устроил. Неудивительно, ведь Бразилия отлетела уже в 1/8 от норвежских викингов. Кстати, про викингов. Норвежский физиотерапевт рассказал, что форвард команды Эрлинг Холланд принимает пищу по 6 раз в день. Его рацион включает курицу, пасту, стейки, рыбу, яйца, овощи, субпродукты и мед. Холланд ест как медведь, рассказал про бывшего партнера по команде Джошуа Кинг. Хорватский игрок Лука Модрич заявил, что останется в сборной. 40-летний полузащитник принял решение еще поиграть за команду и связывают это с возможным приходом на пост тренера Славина Билича. Они с игроком очень дружны. Килиан Мбаппе пока самый быстрый на этом мундиале. Форвард сборной Франции сумел развить максимальную скорость в 37,6 км в час. Это даже быстрее многих самокатчиков вашего города. Певец Эд Ширан пригнал в расположение сборной Англии, чтобы порадовать игроков своими хитами под гитару. Футболисты такой перформанс не оценили и лишь жиденько похлопали в самом конце. Зря старался. Сегодня в 22:00 узнаем соперника французов по полуфиналу. Им станет победитель матча Испания-Бельгия. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Будь в Прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Много вопросов Филиппу прилетело. На все, что успеем, ответим, друзья. Но не обещаем, что вообще на все. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет, здрасте.
2: Привет, Филипп. У меня Техно Камон 40 Pro 5G. Телефон топ и недорого. Всем советую. А вопрос у нас, что купить до 40 косарей?
1: Поздравляю.
2: Подскажите телефон до 40 косарей, чтобы при нагреве не тормозил.
1: Ну, телефонов много, до 40 тысяч, чтобы они не тормозили. Вопрос, наверное, что еще нужно? Ну, один из вариантов, это Покафон, например, Poco X8 Pro Max, например. Очень хороший телефон, выходил несколько месяцев назад. У Realme есть телефон 16 Pro Plus, тоже хорошо, и тоже не тормозит, еще и камеры хорошие. Так что я бы, вот, например, между ними двумя выбирал бы.
3: А стационарный?
1: Чего?
3: А стационарный телефон вообще не греется. Хоть год по нему разговаривай.
0: Какие смарт-часы выбрать для ребенка? 7 лет, бюджет до 30 тысяч.
1: А смарт-часы... Все большие компании, крупные, никто не выпускает смарт-часы, кроме Huawei. Поэтому если, ну и, соответственно, нет бюджета 30-ки, там бюджет 11, 10 тысяч, вот такие. А все остальные — это ноунеймы. Поэтому либо Huawei брать, хорошие часы, у меня дочка ходила с такими, либо брать ноунеймы, ноунеймы стоят дешевле, там 2, 3, 4 тысячи, со всякими видеокамерами и так далее. Ну вот Huawei, например. Да. Больше особо ничего толкового нет.
3: Никого не насторожило, ходила? Куда часы дели ребенка?
2: Классно, Алексей перекладывает ответственность. Фил, что бы ты купил? iPhone 17 последний или OnePlus 15 в глобалке на 16512?
1: Ну, я бы, конечно, купил бы OnePlus 15, потому что в современных реалиях он будет гораздо интереснее, у него нет никаких ограничений, у него и банки устанавливаются, и Max работает, и ВК работает. Ну и вообще OnePlus 15 мне лично нравится гораздо больше, чем iPhone 17.
0: Так, Фил, стоит ли обновляться с пикселя 9 Pro XL на 10 Pro XL или подождать 11-ю версию? Как считаешь, будет ли эффект при покупке 11-го пикселя?
1: Эффекта особо никакого не будет, но точно десятка практически ничего не отличается от девятки, а так как 11-й будет представлен уже 12 августа, конечно, нас подождет, естественно.
2: Так, а с какой цены стоит начинать рассматривать Bluetooth-наушники? Нужны срочно, самый бюджетный вариант.
1: Ну вот и я недавно постил у себя в телеге. 2500 стоит новый OnePlus Buds Nord 4. Хорошие, достойные наушники, 2500 рублей. Вообще отлично.
0: Фил, подскажи, какой телефон купить визажисту, которая фоткает лица с различным освещением, с минимальными запарами и возможностями обработки? Бюджет 100 тысяч. Заранее спасибо. Видимо, на подарок выбирают, кстати.
2: Ага.
1: Не, наверное, не на подарок. Я думаю, что это визажист нужно, чтобы потом фоткать и показывать, как это все дело выглядит. Вот.
2: Мы просто знаем, что написал пацан.
0: Да, для девушки.
1: Я думаю, что нужно приобретать телефон, в котором есть ручной режим настройки, чтобы можно было, если, например, что-то нужно подправить, это можно сделать. Айфон в данном случае не очень подходит, потому что у него нету этого, а поэтому можно приобрести, например, тот же самый Samsung, либо из китайцев можно приобрести Vivo X300 Ultra.
2: Посоветуйте хорошую зарядку 3 в 1, чтобы батарею не посадить, iPhone 17 Pro, Apple Watch, AirPods зарядить.
1: 3 в 1, вот у меня есть заряд, но она дорогая. Она стоит, по-моему, 20 или 30 тысяч. Ее бы точно не могу рекомендовать.
2: Мажор, как
1: а другой у меня нет, поэтому я не знаю.
2: Ну, мажор.
0: Друзья, к сожалению, все, на что успели ответить. Фил, тебе спасибо большое за ответы на эти вопросы.
2: И до встречи в студии.
1: Спасибо, Катята, спасибо.
2: Пока-пока.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» — секрет вашей кухни. «Олис» — всегда кстати к вашему столу.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Еще совсем немного про хамство поговорим, почитаем ваши истории и сообщения и подведем итоги нашего голосования.
1: Работаю частным поваром, иногда клиенты перегибают и могут откровенно нахамить. Очень опрометчиво с их стороны, я считаю, хамить человеку, который готовит для всей его семьи.
2: О, это да, это такой закон в ресторанах и местах, где ешь.
0: Нет, вообще, когда люди там мерятся статусами, да, в данном случае вот хамят обслуживающему персоналу, вот это некрасиво очень. Как бы все должны быть культурны, здесь согласен. А Мария пишет, в поликлинике тетка с регистратуры. Ну, я ей ответила так же. А она, а че вы мне хамите? А я ей сказала, разговариваю с вами так же, как и вы со мной. Что не нравится? Она сразу стала вежливее. Видите, иногда людям нужно просто указать.
1: Так, кстати, по телефону иногда так вообще прям слышно, насколько человеку вообще не нравится его работа.
0: Что он
1: я
0: завтра
1: думаю,
0: уходит,
1: зачем
0: да?
1: ты пришел-то тогда? Я постоянно хамлю за рулем, особенно когда тупят. Хорошо, что окна закрыты.
0: Алла была свидетельницей ситуации в метро. Полный вагон, в час пик вечера. Как обычно полагается, все в наушниках, на своей волне. Отъезжаю от одной остановки. Девушка обращается к парню, стоявшего перед ней, чтобы ее пропустил. Но парень ноль внимания вообще. Уже подъехав к своей остановке, девушка рвется к выходу и, конечно, выталкивает этого парня. Он ей след кричит: «Курица! Могла и попросить!» Вот такое хамство вдогонку девушки. Скорее всего, он из того числа 95% про тех, кто не хамят. Ну вот, не услышал, да, и нахамил. Зачем? Зачем?
1: Виталий, редко хамлен, но тут не сдержался. Плохое настроение было. Обозвал группу кучерявых зумеров пуделями и заставил подобрать брошенные на газон у тротуара банки из-под энергетиков. Удивительно, но те виновато подчинились.
2: Так это не хамство.
0: Ну, оказались, да, просто адекватными ребятами.
1: Вообще, пудели — это комплимент.
2: Ну, нет же.
1: Ну, да, но там ты сейчас прически вот эти в моде, они реально забавные.
2: Ну, это же с собакой сравнивают.
1: На грубость отвечаю, чтоб ты был здоров, или дай бог тебе здоровья, оно тебе пригодится.
2: Слушайте, ну, люди, у которых такие стальные нервы, что они так делают, это вам, наверное, памятники нужно ставить. Красавчики, молодцы.
0: Ну, как знаете. А давайте подведем итоги голосования. Как ты или тебе последний раз нахамили? На первом месте у нас варианты — это в общественном транспорте. Конечно, да. Там большинство стычек. А на втором месте это у нас в пробках все происходит. И третье место — на работе, коллеги-начальники. Вот такой топ-3.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: же.
1: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница. Ну как же замечательно. А, ну хорошо.
2: Замечательно, что пятница. Всех поздравляем. А еще говорим, что в конце часа с удовольствием с кем-то из вас выйдем в эфир. Ваша задача — написать в чат мобильного приложения «Радио Рекорд», из какого вы города и как мы можем вам помочь. Либо что-то обсудить. В общем, все предложения открыто пишем в чат. Мы кого-то одного выберем.
1: Фишка в том теперь, что мы созваниваемся с кем-то,
2: да,
1: из вас.
2: Мы
1: из
2: просто поняли, что мы соскучились.
1: Да. Пока, друзья, напоминаем вам про главное трансовое событие страны от «Радио Рекорд». Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста. Значит, Ронски Спид, Алан Вотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва, VK Stadium, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir, трансмиссия «Портал». Внимание, только до 14 июля. Это сколько дней еще? 4. Билеты по специальной цене для ранних пташек на сайте radiorecord.ru, 18+ по возрасту.
3: А что его Фил увозит постоянно, что он возвращается? Вы где там шарахаетесь?
2: Я, кстати, каждый раз наблюдаю за тем, как вот меняется ценник, да, и понимаю, что как классно, что можно заранее по вкусной цене приобрести.
1: Да, это очень важно, не зря мы про это говорим.
2: Просто, там... понимаете, долгосрочное планирование. Сразу же забиваешь дату в календаре, куплен билет по вкусной цене, а потом вот ради интереса перед мероприятием за день посмотрите и порадуйтесь, что вы-то давно с билетом.
1: Сейчас экономия бешеная, конечно. А мы пока к новостям. Бензин, да? Тема обсуждения последних 2 месяцев. Но подключились неожиданно кто, как вы думаете?
2: Эксперты диванные.
1: Нет, нет, нет.
3: Я вот, ну, вижу картинку. Зоозащитники какие-нибудь или защитники природы?
1: Кто? Нет. Ведьмы и гадалки. Начали решать проблемы россиян с бензином.
3: Сейчас поползет цена.
1: Они утверждают, что ритуалы снижают расход топлива, привлекают бензин и даже превращают 92-й в 100-й. Каждое на что гораздо. За решение проблемы целый прайс-лист вообще. Снятие негатива воском. 1500 рублей.
2: Так,
1: рунический став на авто, как это называется, 7000 рублей. Вообще, оберег, медвежья лапка, от чего непонятно, 15000 рублей. И все это якобы снижает расход вашего автомобиля. У вас всегда будет бензин, где бы вы не проезжали и так далее.
2: Не могли бы в прескуранте посмотреть, как 92-й превратить в 95-й или 100-й?
1: Слушай, ну можешь ко мне обратиться. Я вот сейчас подумаю, кстати, вступить в этот стан. Ань, по скидке 6300 для тебя. 6300.
3: А там нет такой услуги, как типа заправка бака доверха 10000 рублей?
2: Не, ну это же прикол, да?
1: Для нас, да. Для кого-то нет.
2: Нет, в смысле, реально это пользуется спросом?
1: Ну, раз есть такие ценники, это в новостях, это завирусилось, видимо, кто-то, нет-нет, говорит, да чем черт не шутит?
2: Такое ощущение, что просто кто-то решил завируситься.
1: Возможно, возможно, но, конечно, от этого бензина больше не станет.
3: Ну, самое время... Не, я пойду. Пойду, гадал.
1: Ты, у тебя машины нет, зачем?
3: Вот поэтому и пойду, пообщаюсь с ней, что у нее там.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про розы.
2: Да нет, про цветы. Как раз вот День красивых цветов, День розы. Я задумалась, а почему День розы? А оказывается, действительно, роза самый популярный и считается бессменным лидером среди красивых цветов. Но туда же в этот список все-таки входят и пышные пионы, и орхидеи, и гортензии, и калы. Интересные факты в целом про цветы. Цветы появились на Земле раньше динозавров.
3: Дай нам минутку. Гортензии.
1: Так что там про динозавров?
2: А размер у них очень разнообразен. От 1 миллиметра до 1 метра. А на лепестках, оказывается, есть пятна, которые видят только насекомые. И вот как раз они выбирают по этим пятнам, которые мы не видим, а они видят. А также есть долгожители. Есть, по-моему, цветок, которому уже более 1000 лет.
3: Это гортензия?
2: Нет, это в немецком городе Хильдесхайме.
3: Так это получается фрау гортензия?
2: Вот интересный факт. Они могут ходить, только медленно. Реально заметили ученые, что с начала 2000-х годов наблюдаемые в естественной среде растения перемещались на несколько сантиметров каждый год в направлении более холодных широт или поднимались выше в горы.
3: В горах. Ползут. Если цветок растет в горах рядом с речкой, то это город Темзе, если это в Англии.
1: Вообще интересно, роза — красивое имя, вот что я подумал, женское, да?
2: Роза, Розалия есть.
1: Ни одну розу лично не знал.
3: Ну, не знаю, сам решил.
2: А я знаю розу.
1: Ай, хорош!
2: А я знаю.
1: Знаешь розу?
3: Розу.
2: Розалия — полное имя.
3: Ничего себе.
1: Я даже не знал, что полное имя Розалия.
3: Красиво.
1: Прикольно, роза.
2: А каждый ребенок знает, что цветы на ночь закрываются, но есть бутоны, которые раскрываются, закрываются точно в конкретное время, и по ним можно узнавать это время. Цикорий просыпается за несколько минут до рассвета, шиповник просыпается с рассветом, обычно в 5 утра. 6 утра — время для одуванчиков, колокольчиков. Самые большие сони — это бархатцы и вьюнки. Они раскрывают чашечки ближе к 8 утра.
3: Ой, знаю я один цветник, он в 22:00 закрывается.
1: Или открывается наоборот.
0: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй». Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, друзья, на 10 июля.
2: Он и сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно находиться рядом с вами, поскольку ваш характер нельзя будет назвать сахарным.
3: Тельцы, шанс допустить ошибку в этот день весьма велик, будьте предельно осторожны.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто поверить в то, что он вам действительно нужен, важен и интересен.
2: Раки, позвоните родителям или, если живете вместе, скажите им, что вы их любите.
3: Львы, сегодня вам будет довольно грустно вспоминать о некоторых моментах вашего совместного прошлого с вашим любимым человеком.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, чего именно вы от него хотите и за что вы на него обижаетесь.
2: Весы, сегодня вашему партнеру будет очень важно осознавать, что и для вас общение с ним что-то значит.
3: Скорпионы, даже если у вас совсем не будет настроения и времени на очередную порцию проблем от вашего любимого человека, выслушайте их обязательно.
1: Стрельцы, в этот день вам будет нелегко смириться с тем, что ваш любимый человек увлечен еще чем-то или кем-то, кроме вас.
2: Козероги, совсем не обязательно высказывать вашей половинке все в глаза.
3: Водолей, сегодня вам будет довольно трудно решиться на некий шаг, который глобально изменит вашу личную жизнь, но этот шаг нужно сделать.
1: Рыбы, стоит или не стоит решать вам. Вы, конечно, можете посоветоваться с друзьями, родственниками и так далее, но решение придется принимать самим. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Информация о том, что россиян обяжут платить за электронные почтовые ящики, не соответствует действительности. В Госдуме заявили, что новый закон о поддержке Почты России не предусматривает платных почтовых ящиков для граждан. Плата может быть введена только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут пользоваться новой системой официальной электронной переписки на базе госуслуг. Большинство россиян поддержали введение дресс-кода на школьных выпускных. По данным опроса, за такую меру выступили 76% респондентов, считая, что одежда выпускников должна соответствовать официальному формату мероприятия и не быть вызывающей. Против дополнительных ограничений высказались 23% участников исследования. В Парагвае на традиционном празднике Сан-Хуан сожгли чучело капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. По местному обычаю, каждый год участники выбирают человека, который вызвал наибольшее раздражение, и символически сжигают его чучело под фейерверки и одобрительные возгласы. В этом году выбор пал на французского футболиста. Больше новостей по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116 784 739 21 30.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные наши и ваши любимые.
2: Студентка укусила директора колледжа туда.
3: Туда? И туда. Сюда. А за что он укусил?
2: Он домогался, она укусила. Ладно.
1: Тема страшная.
2: Страшно, ужасная. Ну и порномодель рассказала о самых необычных запросах поклонников.
1: Так.
2: Так, подожди, а ты заинтересовался?
1: Это не страшно просто.
2: Вот, кстати, Роуз, ты говоришь имя Роза. А вот, кстати, иностранная Роуз очень распространена. Роуз вспомнила. Вспомнила, как один мужчина написал для нее целую космическую оперу в духе «Звездных войн», другой просил отыгрывать ее автомойку.
3: И только один сказал, борща навари, пожалуйста.
1: Автомойку как отыгрывать можно?
2: Ну вот, и у него был как бы такой запрос на волосы, что волосы были чем-то вроде щеток автомойки.
3: Хорошо, что не просил повторить кадр из этой, из советника.
2: Угу.
3: Где она у машины?
1: А, я понял. А, так, и все, это самый топ запрос или
2: да?
1: Что? Все, интересно.
2: И спокойное отношение ко всем запросам.
3: Ой,
2: ничего уже не удивляет.
3: Скучно, надо написать ей.
1: Мне кажется, вот такие девчонки, да,
2: профдеформировались.
1: Вообще, как бы да, встречают очень часто странные запросы от мужского пола. Вообще, в принципе.
2: 100%.
1: Да. Поехали дальше. У меня есть горячая новость. Там в США беспилотное такси сдало копам двух 15-летних подростков, которые пили во время поездки и стреляли по прохожим водными шариками из игрушечных пистолетов. Да, оказывается, авто все оснащены внутренними камерами. Оно сменило маршрут и припарковалось на одной из парковок. Далее такси вызвало полицейских, закрылось. И все, говорит, все, вот ваши парни, вот видео.
2: И до приезда не выпускало.
1: Да, вот видео с того, что они творили, забирайте своих клиентов.
2: А я, если честно, грешным делом подумала, что первое, что люди будут делать в беспилотных автомобилях, это ночью вдвоем ехать, например, из клуба к кому-то домой.
1: Очень
2: и
1: грешно,
2: вот там,
1: ты подумала.
2: Вот. И там, получается, же тоже будут снимать.
3: Да, все верно.
2: И вызывать полицейских.
1: Потом видео можно будет выкупить, да, возможно. А может и не получится.
2: А представляешь, шантаж от этого.
1: От беспилотного такси, искусственного интеллекта.
2: Вы сможете выйти, если выкупите свою видеозапись.
3: Вот едут, они занимаются непристойностями. Такси такое, говорит, тебе домой нельзя, жена дома. И повернет к ней.
1: Мне вообще кажется, вот с развитием искусственного интеллекта скоро любой видос, где вы где-то что-то накосячили, можно сказать, так это искусственный интеллект. Вообще.
2: Так это уже использовали в последнем сезоне «Пацанов».
1: А, ну вот пацаны. Пацаны молодцы, пацаны всегда что-то используют.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: обещали, в конце часа мы кому-то из вас поможем. И сегодня у нас Станислав на линии. Стас, привет.
1: Привет.
2: Станислав, ну давай, поможем тебе. Какая проблема? Рассказывай.
1: Ну, что-то девушка не найти мне вот стало. Совсем как-то с этим плохо у нас в городе.
2: Ну, сколько уже не можешь найти?
1: Ну, пару лет.
2: Пару лет. Так, давай.
0: Начнем с города, подождите.
2: Где ты? Да, где ты находишься?
1: Санкт-Петербург, Калининский район.
3: Санкт-Петербург. А, ты не знал, тут же квота выдачи девочек на Станиславу.
2: Ты коренной петербуржец?
1: Ну, похоже, да.
2: Коренной петербуржец или приехал?
1: Нет, коренной, прям самый-самый коренной.
2: Так, то есть и квартира есть?
0: Понятно.
1: Ну, начинается вот сразу.
2: Да я просто... Ну, подожди, ну вдруг девчонке это важно? Мне-то есть где жить.
0: Смотри, Стас, мы бонусы, мы вот это все не обойдем в любом случае. Рассказывай, кем работаешь, где живешь и вообще что любишь. Это самый топ для них.
1: Ну, если в двух словах, то я вообще очень классный мужик. Руки из правильного места растут, работа руководителем проекта, благоустройство, инженерные сети и так далее.
2: О, рукастый, молодец.
0: Начальник.
2: Скажи, пожалуйста, теперь, ну, такие три твоих косячка. Такие, знаешь, ну, в характере, чтобы сразу понимать, к чему готовиться. Потому что все равно придется с чем-то мириться. В общем, три твоих недостатка.
1: Ну, я экономный, прижимистый. Это, наверное, основной для девушки недостаток. Угу. Не то, что жадный, а вот именно как бы рационально использую средства.
2: Хорош. Ага, так это хорошо.
3: Но нужен пример, скажи, дарю не 1000 раз, а 101, вот так вот.
2: И ипотеку закрываю. Ну, в общем, хорошо, рациональное использование денежных средств. Раз, хорошо.
3: Хорошо.
2: Да. Второе.
1: Ну, я себя очень сильно люблю.
2: Ну, ты же не нарцисс.
0: Это не минус вообще.
2: Ты достаточно в пределах нормы эгоист, да?
1: Ну, я не эгоист, я так, эгоцентрист.
2: Эгоцентрист. Так,
0: все
2: хорошо.
0: Все нормально у парня.
2: И третье?
1: Ну, третье, не знаю. Наверное, из-за того, что я всегда прав, я всех раздражаю.
0: Это нормально.
2: А любишь спорить?
1: Нет, спорить вообще не люблю. Я вообще не конфликтный человек.
2: Я просто знаю, что я прав.
0: Все, давайте не по минусу. Во-первых, человек хорошая работа, сам по себе адекватный, что слышно по связи, да, прямо сейчас, Станислав. Самое важное, куда поведешь на первое свидание, тот, кто согласится?
1: Слушай, ну сейчас погода наконец-то хорошая у нас в Питере. Думаю, куда-нибудь на пляж или в парк. Много мест классных открылось.
3: Я думал, Станислав скажет, ну куда поведу? Сейчас мы один объектик сдадим, там как раз будет интересно.
0: Там бассейн.
1: Почти так. Вот сейчас как раз на пляже нахожусь в курортном районе.
2: Хитрец.
1: Очень здорово.
2: Сразу рассмотреть в купальнике, да?
0: Хорош. Я говорю,
3: он в труликах будет.
0: Парень в теме, парень думает. 41 годик, вот как написал Станислав.
2: А спорт какой любишь?
1: Ну там опечатка на самом деле по поводу возраста. На самом деле, мне 16 год подряд, 25.
0: Хорош.
2: Нормально. Хороший, правда.
0: Смотрите, адекватный вообще парняга, как по мне, Станислав.
2: А ты брюнет, блондина, пиши себе физические данные. Рост?
1: Рост 86, вес, соточка. Есть там пару, да, лишних килограмм, но это мне к лицу только.
0: Круто, смотрите, что предлагаю.
1: Блондин.
0: Блондин. Все, Станислав, смотрите, у нас же есть Телеграм, правильно? Под любым постом пусть отпишется. А мы подтвердим, что это действительно этот Станислав, с которым мы сейчас общались.
2: Да,
0: если
2: аватарка... А то сейчас набегут Станислав.
0: Да, если аватарка совпадет у нас с чата мобильного приложения Рекорда и у тебя, мы лайкнем тебя, скажем, что это именно тот Станислав. Девчонки, все к нам в ТГ, и те, кого заинтересовал Станислав, можете ему написать.
2: Мы сейчас Станиславу за эфиром кодовое слово скажем, он его напишет, мы его определим.
0: Или так и сделаем. Все, договорились, Стас?
2: Все.
1: Стас, конечно.
2: Ты не клади трубку.
0: Да,
2: мы сейчас пообщаемся.
0: Будь здесь. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю и за это утро. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: Классных выходных! Ждем в понедельник в 7 утра.
3: Всем хорошего дня.
2: Пока. Вейкаперы. На Рекорде.

танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа, чтобы поставить вам лучшую танцевальную, которая существует в мире. Ну и новинки, конечно же, впереди. Сегодня пятница у нас на рекорде. Вам они очень понравятся, я уверен. Я послушал некоторые, я вместе с вами послушаю и все другие, конечно. Но перед этим немножечко про финансовую грамотность. Жизнь с родителями после 25 – это новая финансовая грамотность. Вот, молодое поколение нам ее и приколение, да, предлагает. Если раньше это считалось чем-то постыдным, то сегодня из-за большого ценника на жилье новое, молодые люди пересмотрели свое отношение к деньгам, к проживанию и говорят, а с семьей нормально, а это комфортно, а это хорошо. Вот. И родители вроде как не против, потому что тоже понимают, что прямо сейчас как будто бы вот так и квартиру не взять. Друзья, давайте ваши советы в чат мобильного приложения Рекорда по финансовой грамотности. В частности, мне скажите, вот Никитос, вот этого не делай. Или Никитос, вот это сделай. А я обязательно их все проанализирую и воспользуюсь, потому что, ну, мне финансовой грамотности зачастую не хватает. Жду ваших сообщений в чат мобильного приложения Рекорда, а пока трек в этом часе. Global DJ, Sex on the Streets в Рекорд ремейке.

0: Клаб сочным вокалом. Ловите на волнах рекорда трек Shine, Хьюгель, French Montana, David Guetta and Eden Martin. Shine. И это рекорд. Dance лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд. Новости.
1: Международный союз современного пятиборья отменил все ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, отметив, что решение было принято вчера. Россияне могут оформить оплачиваемый больничный даже после увольнения, рассказали эксперты. Если заболевание наступило в течение 30 дней после ухода с работы, бывший сотрудник имеет право на пособие в размере 60% от среднего заработка за последние 2 года. Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира 2026, обыграв Марокко со счетом 2-0. Голы во втором тайме забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Мбаппе также не реализовал пенальти в первом тайме и позже покинул поле из-за повреждения. В этом году «Радио Рекорд» построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно «Рекорд» собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена «Рекорда» на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Дэнс лето.
0: На рекорде. Лето.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никит Бурягин. Ребята, это случилось. Кризис, но не бензина, а кризис пенного смузи. Представляете, начался в России. Потребление этого напитка достигло исторического минимума. Вот изначально. Всего 60 литров в год на человека. На 17% меньше вообще 2024 года. Все из-за роста цен, как заявляют, и трендах на ЗОЖ. А вот это неплохо, кстати. Зумеры напрочь отказываются от хмельного золота, как это называют в различных социальных сетях, в пользу безалкогольных напитков. А знаете, а хорошо, с одной стороны, да, если мы все вот займемся спортом, да, залов больше откроется, вообще станем сильными и так далее. Как развлекаться будем, не знаю пока. Нужно, конечно, придумать. Но мы против алкоголя, да, но все-таки удар определенный по населению нанесен. Согласимся с этим. Друзья, какие напитки вы любите, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Можно писать любые, абсолютно. Я полайкаю те, которые тоже люблю напитки. Все. Жду. Посмотрим, одинаково ли мы сходимся на уровне напитков. Например, а пока расскажу о треках в этом часе. Крис Нитро, Celebrate the Love, Рекорд ремейк. Алесса и Саша, Destiny.

отец транса Пол Окенфольд объединился с диджеем Арджи. Вместе они пересобрали культовый гимн, который у нас назывался «Рис Реакшн». В основе трека лежит знаменитая мелодия Эдуарда Артемьева, кстати, из советского фильма «Сибириада» 1979 года. В 2001 году российская группа ППК превратила ее в транс-хит, попавший в список 100 лучших транс-треков всех времен. Итак, новинка, слушаем «Рекорд Дэнс Лето».

0: Record. Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что Россия больше не рассчитывает на искреннее желание Запада вести переговоры. По его словам, запас доверия и надежд на диалог с западными странами окончательно исчерпан. В Госдуме предложили ввести добровольный совместный расчет НДФЛ для супругов. Согласно законопроекту, налог могут считать с общего дохода семьи, разделенного пополам, если муж и жена сами выберут такой формат. Авторы инициативы считают, что это будет более справедливым для семей с общим бюджетом. Мбаппе рассказал, что не реализовал пенальти в матче с Марокко из-за путаницы с решением арбитра. По словам форварда, он потерял концентрацию после того, как судья сначала назначил 11-метровый, а затем изменил свое решение. Несмотря на промах, Мбаппе забил с игры и сравнялся с Лионелем Месси в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026. У обоих по 8 голов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SB/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ.
0: Рекорд.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

танцевальная. На связи я, Никита Бурягин. Пятница у нас сегодня. Напоминаю вам, друзья, ну замечательно. На душе же тепло становится автоматически только от этой одной мысли. Согласитесь же, да? Ну и захожу в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Новость первая, точнее третья, которую я вижу, если листать наверх. Поляки там придумали шлем для велосипедистов, похожий на, чтобы вы могли подумать, банан, конечно же. Но слушатели наши и подписчики телеграм-канала Радио Рекорд считают иначе. Да и мы, если честно, тоже говорят, что слишком круто обтекаемый этот шлем. Посмотрите и обсудите со всеми остальными. Новость действительно смешная, но картинку я вам не передам через радиоэфир. Здесь надо смотреть лично. Там целое видео. Телеграм-канал Радио Рекорд. Вообще на наши соцсети подпишитесь. Там много всего интересного у нас выходит. Наша СММ-команда очень старается вас порадовать и держать в курсе всех событий. Все, друзья, подписывайтесь. Я под эту новость пошел обсуждать, конечно же, как выглядит этот шлем. А пока расскажу вам о треках, которые мы точно услышим в этом часе. Дипло, Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. Ричард Грей, No Scrubs, Record Remake. Бабина в этом часе, Sweet Dreams, Record Remake. Майк Поснер сыграет. Ну и, конечно, пятница — это время новинок в эфире Рекорда. Помните того человека, который заставил весь мир танцевать под Гарлем Шейк? Колотелла Рика, вот это, и записывали мы различные видосы. Так вот, он вернулся с совершенно новым, неожиданным треком. Номинант на премию Грэмми, продюсер Бауэр презентовал свой третий студийный альбом, а главным бенгером этой пластинки стал трек «Calling Out For You». Называется он так. И прямо сейчас эта новинка прозвучит для вас. Как она вам? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Слушаем на Рекорде. Браво, Конг, out for you. Рекорд. Премьера трека.

0: «Бархатные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В правительстве обсудили обеспечение топливом регионов Северного Завоза. Александр Новак заявил, что в условиях сложной ситуации на рынке эти территории требуют особого контроля и оперативных решений для стабильных поставок ресурсов. Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция-Марокко. Форвард забил гол и отдал результативную передачу на Усмана Дембеле, несмотря на незабитый пенальти в первом тайме. Во второй половине встречи Мбаппе был заменен из-за повреждения. Имя Мухаммед третий год подряд стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. В рейтинг также вошли другие варианты написания этого имени. В топ-5 самых распространенных имен попали также Ноа, Лео, Лука и Артур. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мне тут слушатели пишут, что я тебе нахамил.
2: Вы-то вообще, кстати, хамите.
3: А кто хамит?
2: Двое пацанов против одной девчонки, я все время в позиции защиты.
1: Сначала вот это факт. Кости черепа. У человека и шимпанзе одинаковы. Но у шимпанзе быстрее растут челюсти, а у человека мозг.
3: Тупые шимпанзе.
1: За что ты нахамил шимпанзе? Они сидят, слушают нас в зоопарке. За что?
3: Ты думаешь, слышит?
1: Ты детям нахамил. Ты шимпанзе нахамил. Стас.
3: Я детям пока еще не хамил.
2: Держи тебя в руках.
3: Но, пожалуй, пойду сделаю что-нибудь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром. Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
6: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всех с пятницы, всем прекрасного настроения. Я заболела в середине лета. Кого это интересует, кроме меня, никого. Есть поважнее вещи. Главное трансовое событие страны от рекорда. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста будут. Это Ронский, Спит, Ален Уотс, Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. Диджей Фил. И около того, 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Питер, Temple of D. «Трансмиссия», «Портал» и, внимание, только до 14 июля билеты по спеццене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас Эйфа и Meet Me in the Dark. А еще Anima Out of My Body. Также услышим Alok, Dive Into Me. И, конечно, Offenbach, Miles Away. Так, друзья, новинка в эфире Радио Рекорд. Лето набрало максимальные обороты, а значит, пришло время для главного музыкального хулигана планеты. Встречайте свежайший бенгер от неподражаемого австралийца Фишера. Его новый трек еще до выхода собрал миллион лайков, ну а сегодня он официально прописался и в нашем эфире наконец-то. Фишер and Florence Arman. Это What a Life.
1: Рекорд. Премьера трека.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре стал неудачным для Владимира Зеленского. По ее словам, украинский лидер не представил новых предложений, а лишь озвучил свои требования. Также Захарова раскритиковала заявление Киева о возможном получении ядерного оружия, назвав их попыткой давления на участников саммита. Защитник сборной Англии Джарел Куанса получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в игре с Мексикой. По данным Sky News, он пропустит ближайшие встречи команды на чемпионате мира. Летом школьники чаще всего ищут работу курьерами, продавцами, промоутерами и официантами. Работодатели чаще предлагают подросткам вакансии в торговле и общепите. При этом сами школьники чаще откликаются на позиции сборщиков заказов, работников торгового зала и разнорабочих. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, DJ Mac, Groove, Feel и многие другие. 11 июля, Нижний Новгород. 18 и 19 июля, Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения купер.ру/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость прикольная. Volkswagen нанял 100 овец на работу. Вы спросите, как это овцы работать будут? Да знаете, легко и просто. В Польше компания решила отказаться от газонокосилок и доверила стрижку травы под тысячами солнечных панелей обычным овечкам. Так, оказывается, дешевле, экологичнее, без расхода топлива. То есть они просто пережевывают. Вы слышали, как жуют овцы? Это звучит как мантра, вот честное слово. Так, друзья, время не теряем. Заглядываем прямо сейчас в наш мобильное приложение «Радио Рекорд». Пишите, может быть, вы тоже каким-то образом, я не знаю, оптимизировали себе домашние дела. Дома у вас, может быть, все легко и просто. Пишите, как оно работает. Дэвид Гетта в этом часе и Sia Titanium. Еще впереди Джоэл Кори и Devotion. Также Армин Ван Бюрен и Like a Child. Конечно, Сони Фадера, Think About Us. Вот тем временем пятница, и диджей Тиесто представил свою новую работу на лейбле Musical Freedom. Для записи трека он пригласил британскую певицу Оливию Себастианелли. Получился атмосферный и стильный мелодик транс. Встречайте на волнах Радио Рекорд новинку Don't Lose Your Head.
0: Рекорд. Премьера трека.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Новости.
1: Еврокомиссия подготовила доклад о возможном вреде соцсетей для детей. Документ, который создавали с участием десятков экспертов, может стать основой для обсуждения ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними в странах Евросоюза. В Ленинградской области не планируют вводить QR-коды на топливо. Власти заявили, что ситуация с обеспечением бензином стабильная, а информация о возможных ограничениях не соответствует действительности. Европейский гимнастический союз 28 июля рассмотрит вопрос о возвращении российского флага и гимна на международные соревнования. Об этом сообщил глава организации Фарид Гаибов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Рекорд.

Электроснабжение Лихтенштейна осуществляется от прикуривателя.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд, и уже в эту субботу на ВК-фесте в Нижнем Новгороде соберутся лучшие электронные проекты России на сцене Радио Рекорд. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд, в Телеграме и, конечно же, в Макс. Уже завтра Нижний Новгород, 18 и 19 июля, Москва, сцена Рекорда на ВК-фесте. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Так, что послушаем в этом часе? У нас впереди Global DJs и Sex on the Streets. Также впереди Anatar и Tom.

0: Лиза без пульс-драйвера, it's a fun day. Друзья, прямо сейчас в нашем эфире свежий релиз, который официально вышел несколько дней назад, но уже успел прописаться в сетах лучших диджеев мира. От Peggy Good и эфиров BBC Radio 1. Стильный тег-хаус ремейк от James Hype и Pupa Nasty и Dennis Belton. Ловите эту взрывную волну под названием Work прямо сейчас.
1: Рекорд. Премьера трека.

Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Обозреватель газеты «Американский консерватор» Эндрю Дэй заявил, что Трамп может повторить ошибки Байдена по Украине и упустить шанс на урегулирование. При этом он считает, что у США сейчас есть шанс усилить дипломатическую роль. По его мнению, сокращение прямой военной поддержки Украины может помочь Вашингтону выступить в качестве посредника. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сохранит действующие правила допуска российских спортсменов на летний сезон. При этом в организации сообщили, что рекомендации Международного олимпийского комитета могут быть учтены при подготовке к зимним соревнованиям. В Индии задержали мужчину, которого подозревают в обмане более 300 пятизвездочных отелей. Он заселялся по поддельным документам, представляясь преподавателем английского, гидом или инструктором по йоге, но не оплачивал проживание. Также сообщается, что в некоторых случаях он похищал имущество гостиниц. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мне тут слушатели пишут, что я тебе нахамил.
2: Вы-то вообще, нужно? Кстати, хамите.
3: А кто знаешь, хамит?
2: Двое пацанов против одной девчонки, я все время в позиции защиты.
1: Сначала вот это факт. Кости черепа. У человека и шимпанзе одинаковы. Но у шимпанзе быстрее растут челюсти, а у человека мозг.
3: Тупые шимпанзе.
1: За что ты нахамил шимпанзе? Они сидят, слушают нас в зоопарке. За что?
3: Ты думаешь, слышит?
1: Ты детям нахамил. Шимпанзе нахамил. Стас.
3: Я детям пока еще не хамил.
2: Держи тебя в руках.
3: Но, пожалуй, пойду сделаю что-нибудь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
0: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Ребята, иногда интернет умеет находить настолько неожиданные совпадения, что кажется, это вообще нереально, особенно сейчас, когда есть искусственный интеллект. Но я вам принесла реальную историю, которая сейчас разлетается по соцсетям. Пользователи заметили девушку, она, кстати, из России, которая очень похожа на норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Настолько, что многие в комментариях шутят про женскую версию нападающего. Сходство стало поводом для десятков роликов и мемов. Люди сравнивают черты лица, мимику и даже пытаются представить, как выглядел бы Холланд в другом образе. Что еще классно, сама девушка снимает шуточные ролики о том, как она повторяет его мимику, кадры и какие-то вырезки из матчей. Конечно, одно остается главным вопросом для всех. Если внешность от Холланда досталась, то передалась ли этой девушке еще и его суперсила забивать один гол за другим? Ну а если еще не видели, по каким-то причинам эту девушку, обязательно поищите ее в соцсетях и поймете, о чем я говорю. Ну или ставьте себе плюсик, если вы в теме и понимаете, о чем речь. Как вы думаете, у кого из знаменитостей есть самый похожий двойник? Пишите свои мысли в чате рекорда, обязательно почитаю, как всегда, под лучшие танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новинка от Diplo, Two Steppin'. Final, Tu Corazón. Чуть позже здесь Anima, Beautiful. Клевая работа от Trap Mafia, House Mafia Style. Ну что, пятница, время новинок в эфире Радио Рекорд. Представитель современной электронной сцены, продюсер Мотив, презентовал кавер-версию культового рейв-гимна 90-х. Обновленный сингл Everybody Free to Feel Good прямо сейчас в эфире Радио Рекорд.
1: Премьера трека.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено.

0: Офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Чехии Петр Павел призвал возобновить переговоры с Россией и заявил, что для этого есть ограниченное время до выборов в Госдуму. При этом он поддержал продолжение военной помощи Украине и заявил о необходимости сохранить ее обороноспособность. Еврокомиссия выразила обеспокоенность рекомендацией МОК отменить ограничения для российских спортсменов. Представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканин заявила, что организация выступает против допуска россиян к международным соревнованиям. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия готова добиваться через суд допуска своих спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, страны, которые продолжают ограничивать участие россиян, рискуют лишиться права проводить крупные турниры. Ранее по этой причине Эстония уже потеряла 2 чемпионата Европы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Темпл оф Дир. Трансмиссия «Портал». Только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литр Б. ОГРН 137-838-48-605-6+.
9: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ.
14: Дэнс лето!
0: На рекорде.
14: Лето!

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мундиале слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Франция проходит в полуфинал. Модрич остается в сборной Хорватии, а Мбаппе самый быстрый на этом мундиале. Сборная Франции без труда раскатала Марокко и вышла в полуфинал турнира. Голы забили Мбаппе и Дембеле. 2-0. Победу омрачил лишь незабитый пенальти Мбаппе. Форварда явно смутило, что из-за судей пришлось ждать удар с точки более 3 минут. Тем не менее, у них с Месси теперь по 8 голов. Экс-игрок сборной Бразилии Ромарио считает, что команда должна уволить тренера Карло Анчелотти. Ветеран уверен, что тренер бразильцев не может оставаться у руля команды после того позора, который он устроил. Неудивительно, ведь Бразилия отлетела уже в 1/8 от норвежских викингов. Кстати, про викингов. Норвежский физиотерапевт рассказал, что форвард команды Эрлинг Холланд принимает пищу по 6 раз в день. Его рацион включает курицу, пасту, стейки, рыбу, яйца, овощи, субпродукты и мед. Холланд ест как медведь, рассказал про бывшего партнера по команде Джошуа Кинг. Хорватский игрок Лука Модрич заявил, что останется в сборной. 40-летний полузащитник принял решение еще поиграть за команду и связывают это с возможным приходом на пост тренера Славина Билича. Они с игроком очень дружны. Килиан Мбаппе пока самый быстрый на этом мундиале. Форвард сборной Франции сумел развить максимальную скорость в 37,6 км в час. Это даже быстрее многих самокатчиков вашего города. Певец Эд Ширан пригнал в расположение сборной Англии, чтобы порадовать игроков своими хитами под гитару. Футболисты такой перформанс не оценили и лишь жиденько похлопали в самом конце. Зря старался. Сегодня в 22:00 узнаем соперника французов по полуфиналу. Им станет победитель матча Испания-Бельгия. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

это «Главное танцевальное России». Вы слушаете «Радио Рекорд». Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами ближайшие 2 часа. Послушаем много классной музыки, расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, сегодня о рекордах. Иногда кажется, что люди придумали уже вообще все возможные способы удивлять окружающих, но потом кто-то обязательно выходит и делает то, что сложно даже представить. И вот история из мира невероятных способностей. Китайский акробат попал в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев 40 ступеней, казалось бы, на голове. Вот представьте себе эту картину. Причем это был не просто эффектный трюк. По правилам ему нельзя было использовать руки, ноги, нельзя было касаться опоры и задерживаться на одной ступени дольше 5 секунд. Самое интересное, что предыдущий рекорд тоже принадлежал китайскому акробату. Непонятно, что у них там происходит, но вот оно как есть. 36 ступеней оставались недосягаемыми больше 10 лет. Но вот в 2026-м кто-то решил, что его голова способна побить этот рекорд. Ребят, какой самый необычный талант вы бы хотели иметь, если бы могли выбрать абсолютно любой? Может быть, тоже прыгать на голове по ступеням? Пишите в чате рекорда свои мысли, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Ave, Meet Me in the Dark. Совсем скоро здесь Don Diablo, Go Home with the Strangers. Еще услышим Afrojack, Lucas and Steve Control. Дождемся потрясную работу от Sony Federa, Duo D and Poppy Bascom, Think About Us. Откроет этот час Алия Фабин с треком Body Talk.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 января.

0: Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что Россия больше не рассчитывает на искреннее желание Запада вести переговоры. По его словам, запас доверия и надежд на диалог с западными странами окончательно исчерпан. В Госдуме предложили ввести добровольный совместный расчет НДФЛ для супругов. Согласно законопроекту, налог могут считать с общего дохода семьи, разделенного пополам, если муж и жена сами выберут такой формат. Авторы инициативы считают, что это будет более справедливым для семей с общим бюджетом. Мбаппе рассказал, что не реализовал пенальти в матче с Марокко из-за путаницы с решением арбитра. По словам форварда, он потерял концентрацию после того, как судья сначала назначил 11-метровый, а затем изменил свое решение. Несмотря на промах, Мбаппе забил с игры и сравнялся с Лионелем Месси в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026. У обоих по 8 голов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Jim Biscuit и G-Pol, DJ Mac, Groove, Feel и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это так? Все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым.
5: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. И если вы из Нижнего Новгорода или сейчас направляетесь туда, то у меня для вас отличные новости. В эту субботу на ВК-фест в Нижнем соберутся лучшие электронные проекты России на сцене Радио Рекорд. Если вы будете там, то это самое правильное решение на этот уикенд. Ну а все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и в Макс. Уже завтра Нижний Новгород, 18-19 июля, Москва. Сцена Рекорда на ВК-фест, полный состав артистов на нашем сайте 0+. Пока вы планируете, в каком городе пойти к нам на фестиваль, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Calvin Harris, Jeezy, Satisfy. Горячий трек от Albert Bright, Wilds. Еще услышим клевую работу от Bibi Rexha, New Religion. Совсем скоро здесь Медуза, Don't Wanna Go Home. Откроет этот час Apple and Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Dance. Лето. На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мне тут слушатели пишут, что я тебе нахамил.
2: Вы-то вообще, нужно? Кстати, хамите.
3: Кто хамит?
2: Двое пацанов против одной девчонки, я все время в позиции защиты.
1: Сначала вот это факт. Кости черепа. У человека и шимпанзе одинаковы. Но у шимпанзе быстрее растут челюсти, а у человека мозг.
3: Тупые шимпанзе.
1: За что ты нахамил шимпанзе сейчас? Они сидят, слушают нас в зоопарке. За что?
3: Ты думаешь, слышит?
1: Ты детям нахамил. Шимпанзе нахамил. Стас.
3: Я детям пока еще не хамил.
2: Держи тебя в руках.
3: Но, пожалуй, пойду сделаю что-нибудь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром. Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978

0: InvestFuture на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Обсуждаем ключевые события из мира экономики и финансов. На этой неделе индекс Мосбиржи потерял еще 3,5% и завершаем. Неделю мы в районе отметки 2150 пунктов. То есть российский фондовый рынок зафиксировал 18-ю неделю падения подряд. И сейчас индекс Мосбиржи находится на уровнях начала 2023 года. Это, друзья, уже не коррекция, это уже больше похоже на образ жизни. Причем мы видим, что по большинству российских акций уже сейчас есть перепроданность. То есть фундаментально компании стоят дешево. Но проблема в том, что рынок может оставаться иррациональным несколько дольше, чем у инвесторов остаются деньги на то, чтобы выкупать просадку. И вот сейчас, кажется, именно такой период наступает, потому что очень многих из рынка выбило продолжающимися распродажами. Ну, а причины этих распродаж не поменялись. Риторика Центробанка, геополитика, рубль, который все еще остается довольно крепким. При этом не совсем прозрачна ситуация, которую мы наблюдали с отзывом лицензии у депозитария крупной финансовой компании. Не очень понятно, что происходит с продажами нерезидентами российских акций. При этом в Банке России обвал рынка не связывают с продажами бумаг из-за рубежа. Ну и в целом мы видим, что экономика наша переживает, конечно, непростые времена, и как-то и компании, эмитенты акций пытаются адаптироваться и принимают решения, которые рынок раскачивает еще сильнее. Вот мы видим, что акции золотодобытчика «Полюс» обвалились на 30% за неделю, даже чуть больше. Причина такого падения в том, что «Полюс» приостановил дивидендные выплаты до 2030 года. Рынку, конечно, это не понравилось, потому что «Полюс» — золотодобывающая компания, развивающаяся, устойчивая, воспринималась как стабильно платящая дивиденды. И вдруг такой разворот. Рынок, конечно, шокирован.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Также отмечу, что на этой неделе нефть снова пошла наверх, потому что на мировой арене все обсуждают то, что пришел конец перемирию между Ираном и США. Недолго оно продлилось, возобновили обмен военными ударами страны, ну и как итог, нефть у нас уже ближе к отметке $80 за бочку заканчивает неделю, больше 5% прибавляет. В России, к сожалению, продолжаются удары по нашей инфраструктуре, проблемы с топливом есть, вы все про них слышали, и это, конечно, разгоняет инфляцию. Вероятно, ЦБ будет вынужден остановиться в цикле снижения ставок. Ближайшее заседание у нас в конце июля. И здесь большинство аналитиков сейчас сходятся во мнении, что ставку снижать не будут. Также на этой неделе мы в России увидели данные по инфляции, на которые еще внимательно смотрит ЦБ. С 30 июня по 6 июля рост потребительских цен несколько ускорился до отметки 31%. В прошлый период было 22%, но при этом годовая инфляция к 6 июля несколько замедлилась до отметки 5,6%. Но это замедление объясняется во многом тем, что не индексировали пока тарифы ЖКХ. Так что это скорее техническое замедление, поэтому большинство аналитиков считают, что ЦБ ставку в июле снижать не будет, а это, конечно, очередное испытание для экономики. Продолжаем внимательно наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там? Офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов от 2 999 000 рублей.
6: Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.

0: 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да? Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым-сюды.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот потом.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Самое, что вина есть, начало 9 вечера, московское время. А это мы, Кремов Хрусталев. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! В современном мире на протяжении долгих лет существует масса замечательных теорий. Рептилоиды, которые, как известно, управляют миром. Вера в то, что Земля плоская. Теория так называемой симуляции реальности. Это типа, что наш мир — это такая сложная компьютерная программа, созданная более развитой цивилизацией. Секретные базы в Антарктике и в Антарктиде, где подо льдом трутся инопланетяне. Протоколы сионских мудрецов и так далее, и так далее. Конечно, в 21 веке верить во всю эту прелестную чепуху миллионам было бы совершенно невозможно, если бы не такая полезная для быстрого распространения не только правды, но и чепухи штука, как СМИ. Благодаря ей нас очень удобно всех держать за болванов, но и жить зато не так скучно. А вот за это как раз-таки отвечают главные детеныши любого СМИ под названием «Новости». Некоторые из них мы обсуждаем прямо сейчас в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Беспилотное такси сдало полиции подростков, которые решили выпить прямо в салоне. По данным СМИ, компания молодых людей вызвала машину и начала распивать алкоголь во время поездки. Камеры, круглосуточно следящие за происходящим в салоне, зафиксировали нарушение, после чего система связалась с оператором. Автомобиль заблокировал двери, доехал до ближайшей парковки и дождался приезда полиции.
2: Секундочку, я что-то это... Я вижу, вы тоже немножко оторопели. А у нас что, уже вовсю беспилотные такси гоняют?
1: Слушайте, ну это вот непонятно. Не было сказано в новости, в какой стране это произошло. Ну, знаете, но я сузил круг поиска. Это точно не в Беларуси. Потому что в Беларуси милиция. Он дождался бы милиции, а не полиции.
2: И не Северной Кореи, впрочем, тоже. Да, ну уже легче. Ну, потому что вот для меня лично вот это главная новость. Но и тогда, слушайте, если это так, ну вот вам тогда, пожалуйста, и главная антиреклама беспилотного такси. Нельзя бухать. Потому что, знаете, а ведь у нас же как? У нас же всегда, вот знаете, вот этот футуризм, он же всегда, ну, в конечном счете, мы над ним смеем. Потому что у нас же все всегда боялись, что вот это, если будет беспилотное такси, там, да, а вдруг оно там то, а вдруг это, ненадежное, страшно, там, может заклинить, попасть в аварию. А тут-то, оказывается, другая опасность. Откуда не ждали, пришла.
1: Сзади.
2: Да, сзади подкралась. То есть самая страшная опасность — не побухать. То есть ты, значит, заказал такси в пивнушку, а тебя, значит, привезли в полицию. Слушайте, а у меня тогда другой вопрос. А бывает наоборот? Вот ты заказал пилотное такси в полицию, по-моему, потому что там работаешь, а оно тебя привезло в пивнушку, потому что система, следящая за происходящим в салоне, зафиксировала, что ты слишком для работы пьян. И отвезла тебя не в полицию, а к Сереге в гараж. Такое бывает?
1: Нет, ну, законопослушное такси отвезло бы тебя в вытрезвитель.
2: Это слишком умное.
1: Смотрите, это страшные вещи. То есть круглосуточное слежение внутри салона. Ну, хорошо, пропьют, ладно. А вот если я что-то другое там делаю, такое, что вот такое...
2: Это сложно. Сначала системе будет сложно. Но я уверен, что уже готова программа и на это.
1: А если я... Погоди,
2: секунду, это важно. Если вы делаете это, законом-то вроде не запрещено, тем более в беспилотном такси, где пилота даже нет, правильно? Но система, обнаружив это, она точно равнодушной не останется. И, возможно, вам даже поможет. А что, если там есть рука?
1: Или нет, зачем рука? Ну что, я боюсь чужих рук. А если музыку включить, знаете, такое?
2: Вот и это, конечно, хорошо. Но, вы знаете, значит, тут же другая история. Беспилотное такси, как было сказано, сдало полиции подростков, да? Подростков, которые решили выпить прямо в салоне. Ну, то есть, смотрите, это очень важно. То есть в функции бесплатного такси входит, оказывается, не столько тебя вести, сколько следить за твоим моральным обликом. Да? Я вот думаю, вот бы, на самом деле, таким такси заменить некоторых родителей. Я бы, кстати, и вас на таком такси покатал, чтобы вы
1: завезли. Вот тоже вопрос, смотрите, как бы. Сдало, потому что они подростки, или потому что они выпивали, как подростки, то есть взрослым. Мне же видно по лицу, что у меня минимум 19, да, что я не старше 18, да? Вот меня бы оно сдало, как бы.
2: А это зависит, видимо, от такси. Это был уровень беспилотного такси. Видимо, они ехали в дешевом, как это, в экономе, да? А, конечно, так сказать, в лакшери-классе, там, ну, или хотя бы в бизнес-классе.
1: Но мне еще и огурчик бы так, знаете, предложило.
2: Вы про какую ситуацию? Где вы пьете или где вот рукой?
1: Нет, как про...
2: А, нет, а представляете, где вы рукой, а вам огурчик?
1: Огурчик никогда не лишний, понимаете? Огурчик — это всегда огурчик.
2: И, а вот это здорово. Это замечательно, потому что мы каждый день... Вот каждый день, мы уже в будущем, но каждый день мы в него входим все дальше и дальше. Входим в том самом хорошем смысле.
1: Вот, исключительно.
2: Да и в плохом тоже, на самом деле. Мы входим в будущее. И вот уже вот реальная новость про беспилотное такси. Подростков там задержали, неизвестно где это. Вопрос. Конечно, вопрос традиционный наш, классический, такой ну, очень такой твердый наш вопрос.
1: Да.
2: Случай в такси. Конечно же, этот вопрос сегодня будет отличать важный нюанс, который следует из этой новости. Возможно, случай не просто в такси, но и в беспилотном такси.
1: Да, расскажи, как ощущение, потому что мы вот не ездили в беспилотном такси.
2: Расскажи
1: нам, да, как что там, подводные камни какие-то там, да, плюсы, минусы.
2: А может, такси пилотное? Да, как вот по-старому говорят, такси-пилотка, да? А, может, такси-пилотное, но тоже как бы ощущение, что беспилотное, вот недавно ездил. Как вообще, особенно сейчас в такси, когда у нас на фоне бензин, да? Вот какие-то истории, Люба, у тебя есть, а может быть, ты сам... Ну и, конечно же, в первую очередь мы здесь приветствуем кого? Правильно, самих таксистов. И, кстати, в том числе и таксистов-беспилотников.
1: Да, беспилотные. И давай, звони нам, как бы вот пиши нам это вот все.
2: Вы поняли? Да, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Моноколесники Петербурга объявили охоту на извращенца из Мурина. После серии нападений на девушек, участники местного сообщества решили самостоятельно найти мужчину, который подъезжает к прохожим на моноколесе, шлепает их по ягодицам и скрывается. Энтузиасты заявили, что хотят поймать своего коллегу раньше полиции.
2: Энтузиасты. А это, знаете, пострашнее полиции будет, когда тебя 100 моноколесников-энтузиастов натянут на моноколесо.
3: А моноколесник уже по определению энтузиаст, как бы там, любой из них.
2: А еще, да, представляете, еще энтузиасты в этом-то контексте, это вообще слово страшное. Вот вы бы, скажите честно, вы бы хотели повстречаться с группой моноколесников-энтузиастов ночью, а вы даже без роликов.
3: Ну, тут у меня, конечно, возникают справедливые опасения на этот счет. Смотрите, ну, возможно же, как даже профи допускают судебные ошибки, да? А вот если они поймают не того? Ну, как бы случайно, знаете? Просто рожа подозрительная. Вот как вот...
2: Ну, понимаете, как не того? Тут у него есть особая примета. Моноколесо.
3: И хватает за попу, да?
2: Попа в руки.
3: А если это я хватил за попу это первый раз, у меня не рецидив, как у того-то. Может быть.
2: А вы просто пошли по его стопам.
3: Решил проверить.
2: И вот тут у меня главный вопрос. Ну, хорошо. А что эти энтузиасты собираются с этим чуваком сделать, когда они его поймают? Вот как они могут наказать вот этого другого моноколесиста? Что, моноколесисту сделать монобровь или моноглаз? То есть оставить один глаз? Или вообще, честно говоря, это для моноколесиста, так вот, по мне, так это не наказание. Там монобровь, моноухо. Для моноколесиста это же норм, да, когда все моно, более-менее.
3: Поэтому они, возможно, не дай бог, конечно, возможно, вспомнят такое старинное наказание, как колесование.
2: Моноколесование. Они его собираются как бы наказать в рамках закона, конечно, да?
3: Конечно. И для этого они надеются поймать его раньше полиция. Конечно, все по закону.
2: Закон. А какой закон у моноколесников? Вот есть око за око, да, а здесь моноколесо за
3: моноколесо. Кладовый такой закон, да, свои законы. По своим законам, законам стаи.
2: Я, кстати, реально прочел где-то, не читал, а просто попалось где-то в ленте, что уже Бастрыкин даже занялся этим. То есть он поставил. То есть можете представить?
3: Подождите. Я так понимаю, чтобы поймать моноколесиста, тоже нужно быть на моноколесе. Как Бастрыкин этим...
2: Может быть, он просто держит на контроле на моноколесе.
3: На карандаш.
2: На монокарандаш.
3: Моноконтроль Бастрыкина.
2: Наверное, да. Но на самом деле, я вот реально думаю, как его можно... Вот поймают его моноколесники. Но он же там, в конце концов, там, не насиловал, да? То есть, нехорошо это все за попу хватать, понятно, мягко говоря. Но вот какое может быть наказание? И знаете, мне кажется, что есть только одно по-настоящему страшное наказание для моноколесника. Это лишить его... Нет, не этого, а моноколеса.
3: Ну, это хорошее наказание. Возможно, еще, знаете, вот привязать его к дереву, и все будут моноколесники строем проезжать и хватать его за попу. Захватают.
2: А как это называется?
3: До конца. Знаете, там сотни моноколесников.
2: Нет, как называется? Вот если... Нет, меня, знаете, а вот если вот моноколесника лишить моноколеса, то есть он в кого превращается? В моно... Ну, был моноколес... Моноколесо стало
3: моноголо. Моноколесник без моноколеса, то же самое, что моноколесник с колесом, только без колеса.
2: То есть как?
3: Как самурай с мечом. Без меча. То же самое, что...
2: Нет, мы его можем назвать мононоги? Или как?
3: Ноги-то у него две. Ноги. Классно, я говорю.
2: После встречи с моноколесниками, которые хотят его наказать, может, все-таки одна?
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Как пишут СМИ, импортозамещенный лайнер получил сертификат с серьезными ограничениями. Полеты разрешены 25 градусов. Без грозы, обледенения и только сухих взлетно-посадочных полос. Разработчики заявили, что испытания продолжаются, а часть ограничений снимут после завершения доработок.
2: Чего? Полеты разрешены только при температуре от минус 9 до плюс 25 градусов? Ну, знаете, тогда, ну, такая новость. Тогда ему разрешено только стоять. Ну, тогда это не самолет, это самостой. Отстой-самостой. Потому что, ну, выше, вообще, выше 5000 метров, ну, как где летают, ну, обычные нормальные пассажирские самолеты, там температура всегда, как бы, она всегда ниже минус 9.
3: Ну, значит, будет летать пониже.
2: А вообще на 10000 метрах там, да, там вообще минус 50 примерно. А пониже такому самолету нельзя летать. То есть, и тогда, смотрите, самолету, которому нельзя летать при температуре ниже 10 градусов, можно только ездить. Но тогда, опять же, это уже не самолет, а самоезд. С другой стороны, знаете, это все-таки, конечно, хорошая новость, потому что давайте, ну, все-таки признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. Это такое первое изобретение, ездовой самолет.
3: Да, и как бы огромный плюс у него, что он будет ездить очень быстро, потому что предвзлетная скорость самолета какая там?
2: Ну, да, 300, ну, какая? 400. Ну, нет, ну, и 200, может быть, такой.
3: Ну, да,
2: ну,
3: быстрее, ну, машин, как бы, да?
2: Ну, конечно, быстрее. И, конечно, это клево прокатиться на самолете с ветерком по Тверской-Ямской. А еще, круче, гонки на самолетах таких устраивать с дрифтингом. Пилот-дрифтер навалил боком. У самолета есть бок?
3: Ну, конечно. Для этого нужно отстегнуть крылья у самолета, чтобы он, ну, в улицу вписался, в Тверскую, Ямскую.
2: Да, с крылья такого точно не нужны. Да и в такси, на самом деле, такой самолет даже очень-очень-очень пригодится. Потому что, во-первых, можно сразу кучу людей как бы взять, да, чартером. И там, и сразу в аэропорт Шереметьево приезжаешь на самолете. Да, и сразу в другой самолет, летающий уже, например.
3: А будут такие еще?
2: Не знаю. Но это, конечно, при том, что если на улице меньше 25. Там же было сказано до 25, да? То есть, кстати, непонятно. А вот ездить до плюс 25,
3: наверное, ездить, конечно, можно. Да, конечно. Ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Окей. У него есть категорию просто Б пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда он летает, когда выше 25 градусов? Он что, начинает, типа, тихонечко становиться пластилина летом, типа.
3: Ну, такой, да, жарко, потеть начинает там, да, вот все. А когда меньше минус 9, мурашки у него получают.
2: Ну, зато ничего, на самом деле тоже хорошо, потому что в такой самолет нужно просто всегда входить с градусником. Да? У тебя все есть градусник.
3: А лучше не входить.
2: А вы что? Вот скажите мне честно, ну вот честно, хороший самолет, билеты дешевые, новый. А вы что, не полетели на таком самолете?
3: Слушайте, боюсь, что полетел бы, потому что я в самолетах ничего не понимаю. Я бы не понял, в каком
2: если
3: я лечу.
2: Если вам не сказали,
3: да,
2: конечно.
3: Меня загрузили мою тушку в любой самолет, и я лечу.
2: А я кое-что, ну так, не сильно больше, чем вы, но понимаю. Я бы полетел, например, на таком только на буксире. Или на самолете-эвакуаторе. Есть такие?
3: Ну, теперь должны появиться, конечно, да.
2: И, значит, ему запретили...
3: Парковки такие.

0: помимо аэродромов.
1: Да, промежуточные. Значит, а ему, значит, как было сказано, запретили без иностранных деталей летать, что там, в дождь, жару и сильный холод. Окей, а что еще осталось? Какая погода? Осталась только одна погода, называется сказочная погода. Или южная ночь. Там, ну, как бы, знаете, там и не тепло вроде, и до плюс 25.
0: Ну, какая комфортная, как для человека погода. Ну, в принципе, это человеческие ограничения, да? Вот нам же всем некомфортно, когда, ну, в основном, когда больше плюс 25, да, жара начинается, минус 9, до минус 9 еще нормально, а потом уже как бы мерзнуть начинаем, там, да, это вот все.
1: Да, как человек, просто как Коленька, как мальчик у Коленьки, мама, которая говорит, там, в жару не пойдешь гулять, спаришься, в холод не пойдешь гулять, замерзнешь. Да, там,
0: ну, шапку надень.
1: Самолету шапка нужна.
0: Скорее даже требования не мамы, а бабушки.
1: Да, и какие, кстати, это детали?
0: Вот детали, вот действительно, вот, я вот в этом ничего не понимаю, но вот что вот как бы, чего нам не хватает отечественного, потому что нет импортного.
1: Вы имеете, ну, чтобы он
0: ездил? Да, чтобы он летал нормально. Ну, в грозу, понимаю, там, громоотвод. Нужно, да? В холод, что там, утеплитель какой-то, там, вата, там, не знаю, там.
1: Нет, в холод, нет, зимой, это понятно, зимняя резина, шиповая.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов Госдумы. По данным СМИ, на закрытом заседании спикер заявил, что парламентарии получают около 500 тысяч рублей в месяц, тогда как федеральные министры зарабатывают значительно больше. Именно этим он объяснил решение досрочно выплатить депутатам премии на 2 миллиарда рублей. При этом Володин отдельно возмутился тем, что информация о премиях попала в СМИ.
1: Конечно! А вдруг позавидуют и сглазят? А вот, кстати, а как она попала в СМИ? Кто это допустил?
2: Кто-то недобросовестный из тех, кто был на этом совещании. Я понимаю, конечно, недовольство Володина, потому что, а чего в чужой карман заглядываете?
1: Конечно.
2: Вот деньги считаете.
1: Но я знаю, кстати, как. У меня есть версия, как она попала, эта информация, в СМИ. Это все-таки, видимо, знаете, это, видимо, из-за Милонова. У него же iPhone, он все равно даже не скрывает, говорит, iPhone, там китайский, неважно, они все китайские. Возможно, через просто iPhone вражеский
2: выслали. А, хакеры, да, взломали.
1: Конечно.
2: Подломали.
1: Как еще она попала? Значит, и что? Пожаловался на низкие зарплаты депутатов, 500 тысяч. Ну, конечно, да, тут мы должны признать, это никуда не годится. Да, за такую работу всего 500 тысяч. Ты знаешь, да, 500 тысяч это только в столовой Госдумы посидеть.
2: Не, ну, говорят, там дешево, говорят.
1: Ну, дешево, но посидеть-то, а? И у министров больше. Но это вот как бы действительно, вот это нам понятно. Потому что, конечно, давайте, вот это же и нас касается. Ведь не важно, какая у тебя зарплата, важно, какая у соседа, да? Но только у меня такой вопрос. Значит, депутатам надо поднять зарплату, 500 тысяч мало, потому что у министров больше. А если окажется, что у министров не только зарплата больше? Что будем поднимать и как будем увеличивать?
2: А как ты узнаешь, что у министров?
1: Когда? Нет, ну вот я прошел слушок. Тоже деньги из бюджета на увеличение депутатам. Потому что, я не исключаю, что есть министры, да? которые... Такие министры есть, да?
2: Да, к тому же министров меньше, чем депутатов федеральных.
1: Конечно.
2: Да, как бы они такие... Это более такой, ну как бы такой штучный товар, как бы, да? Депутатов там 450, а министров сколько? Ну, два десятка, может, максимум.
1: Ну, побольше, ну
2: не,
1: да.
2: Вот федеральных, сенат,
1: да. Ну да, ну понятно. Да, федеральных там плюс-минус, да. А и именно этим он объяснил решение досрочно выплатить депутатам премии на 2 миллиарда рублей. А, и 2 миллиарда, это, я надеюсь, каждому депутату.
2: Да, да нет, ну как, нет, это вам на всех.
1: Жаль.
2: И смотрите, вот еще очень важно. Знаете, как вот, я прекрасно понимаю, вот, как это все происходит. Володин все четко объяснил. Это сэкономленные 2 миллиарда рублей. Они на чем-то сэкономили. На чем... Сэкономили.
1: То есть, на столовой, я не знаю.
2: Ну, сэкономили? Как депутаты могут сэкономить?
1: Ну, наши деньги могут же, так сказать, не разбрасывали их ни на что, ни на попади, а накопили. Но я не понял, а за что премия? Ну, хорошо, премия. Хорошо, а за что конкретно? То есть, видимо, то есть, есть только, вот из того, что вот я сейчас услышал, есть только один резон, за что им можно дать премию. И об этом, собственно, сказал Володин. За то, что у министров зарплата больше, чем у них.
2: Ну, да.
1: Потому что это был единственный его довод. То есть он пожаловался, что, значит, у министров зарплата больше, чем у депутатов. Других аргументов как бы там не было никаких. То есть повысить депутатам зарплату за то, что у министров она выше, чем у депутатов.
2: Не зарплату повысить, выдать премию.
1: Ну и премию. Да. Не, зарплату тоже, значит.
2: И тут смотрите, что еще важно. Досрочная премия. То есть обычно премию у нас у всех выплачивают и нам, и депутатам, и министрам в Новый год. Ну, к Новому году, да? А они получат в сентябре. Сразу после каникул. Сразу после отпуска.
1: Не совсем так. Не просто сразу после каникул, а сразу до выборов. Понимаете, какая штука?
2: Да, это вот хороший стимул.
1: Это очень хороший, конечно. Но и, конечно, я бы повысил им зарплату не только потому, что депутатам зарплату, потому что у министров больше, чем у депутатов. Я бы еще премию, там, не знаю, миллиардов, ну, 5 хотя бы дал им за то, что у Илона Маска еще больше, чем у министров. И
2: что?
1: Всех вместе взятых.
2: Зарплата,
1: конечно. За это тоже, за моральный ущерб.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От 30 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-Дефис-Моторс.ру».
3: Крем-хруст-шоу.

0: сейчас с усилиями группы активных людей мы выключаем радио и выключаем в некотором смысле даже нас самих, потому что будем читать вас. Вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы написали сообщения, чтобы мы их читали. И чтобы мы читали вас, а не сами тут трещали, и что сейчас и будем делать, как обычно, в этом месте нашей программы. Народные новости мы это называем, чего там.
1: Но тут у нас была новость, что где-то беспилотное такси сдало группу подростков в полицию за то, что они распивали напитки спиртные в салоне этого такси. Заблокировало дверь и вызвало полицию. И мы спросили от себя традиционный наш вопрос, любимый, неустаревающий никогда, вот вечная классика. Случаи в такси. Ну, разумеется, если это были случаи в беспилотном такси, конечно же, об этом тоже расскажи нам. И вот такие вот истории с таксистами. Причем буквально выходящие за пределы такси. Махмуджон Махмудович пишет нам. Однажды таксист на Subaru Impreza закусился с соседом по полосе на Subaru Legacy. А главное, что в конце концов они подрались, и мой таксист отфигачил мужичка. Было прикольно, на чай ему оставил. Вот неожиданное развлечение, да?
0: Ну, то есть, конечно. Бонусом. Мой такси... Я тоже всегда за своего таксиста.
1: Да, потому что я чувствую себя хозяином гладиатора.
0: Конечно, я-то, разумеется, конечно. Да, даже если он там нарушает, бьет. Потому что мой таксист, моя команда. А вот я вообще бы сделал такую битву своего таксиста против вашего. И, кстати, вот действительно ведь это так же работает. Садишься в такси, вроде чужой тебе мужик, знаешь его там 30 секунд. Вообще
1: а в чем он болеешь за него?
0: А болеешь за него. И даже если он нарушает, но он же уже с тобой нарушает. Да. Если бьет другого таксиста, то ты уже за этого.
1: И к тому же, это, когда вот появится окончательно беспилотное такси, можно устраивать по типу битвы роботов. Сейчас, знаете, много битв роботов. Битвы беспилотников. Ну так таксисту с беспилотным.
0: А пилотников? Ну, пока, ну, видите, ну, я, ну,
1: пока, так,
0: пока
1: да.
0: Пилотники даже интереснее.
1: Вот пишет слушательница с ником Львица П. Приехал однажды ко мне лысый таксист в белой рубашке и черном костюме. Я села, и он заблокировал двери. Я ему говорю, чего-то я испугалась. А он мне говорит, я перевозчик и должен доставить ваше тело до пункта назначения. Больше вопросов не задавала.
0: А с открытой дверью не доставишь. Не, ну, как же... если ты на повороте 90, например, да, она, вы, конечно, нет, она...
1: 90, если он косплеил Джейсона Стэтэма из фильма «Перевозчик», там все 200, как бы, там. Лысый в черном костюме, в белой рубашке.
0: А он там такой, да?
1: Да, он там такой.
0: А что ее испугало? Что лысый или что? А потому что, типа, ее, видимо, испугало сочетание лысого и черного, да?
1: И заблокированных дверей. Это как бы такой бинго такое.
0: Интересно, это какой тариф? Блокирует.
1: Ну, тариф, да, перевозчик.
0: А я такой, может, тариф лысый? Знаете, гонять. Он же перегонял
1: да.
0: Ее и себя, то есть лысого. Так, ну окей, давайте я тоже почитаю. Ну, окей. Значит, я... Вот пишет, например... Да. Нет, читайте вы. То, что мне попадается, из таких я не буду.
1: Вот пишет нам медоед Джейсон. Мое почтение, КХ. Приехал как-то к вам в Питер и первым делом ужрался в баре на Лиговке. Типичное поведение туриста в Питере. Понял, что надо вызывать мотор. Состояние мое было таково, что пилота такси рядом в автомобиле не ощущал. Когда приехал в гостиницу на Гончарной, то понял, что не дотерпел. Пришлось водителю за мойку салона доплатить. И вообще, как дела у вас?
0: После этого хорошо.
1: Лучше,
0: чем у таксиста, да. Подожди, нет, он самое это главное искал. Не понял, за мойку-то... А только такси, а не таксиста? Мойку?
1: Ничего не сказал.
0: Нет, потому что, ну, бывают такие случаи, что приходится таксисту доплачивать за его мойку.
1: Да, бывает.
0: Бывает так, знаете, просто быстро, когда так уже совсем... Так раз!
1: А вы думаете, он так не терпел? А вдруг он как бы выше не терпел?
0: Нет,
1: я не знаю, вариантов
0: я не
1: много.
0: Хочу, нет.
1: Три так, разных варианта.
0: Мне хочется верить, что он традиционно не дотерпел. Так сказать, по-маленькому, а не это...
1: А если по-большому?
0: Это большое такси. Это грузоперевозки. Кстати, на Гончарную он сказал, в гостиницу.
1: Да.
0: Слушайте, объясните, почему? Я уверен 100%, что он прилетел не на самолете, там, не на машине, он приехал на Московский вокзал. Объясните мне, почему все, кто вот, ну, знаете, такой, приезжает в Питер, ну, там, на Московский вокзал эконом-туром, они сразу на Гончарной.
1: Ну, там удобно,
0: ну, там, понимаете?
1: С вокзалом рядом.
0: Не, ну, что ты, я бы там не стал, там жуть какая-то. Там я один раз, знаете, меня пригласила там женщина. Серьезно.
1: Женщина, та самая женщина с Гончарной. На весь центральный район.
0: Да, Гончаресса. Та самая. Слушай, там такие, там жуть какая-то. Просто жуть.
1: Там может хорошая.
0: Да ничего там хорошего быть не может. Там клоп на клопе таракан. Можно с Гончарной отойти несколько буквально метров на эту, как она там, Старорусскую хотя бы.
1: Да, или там на Староневский.
0: Нет, там Гончарес, да, так. Тоже уже нет. Так, давай читайте его еще.
1: Вот Данила пишет. Когда мне было 18 лет, я подрабатывал в такси в Сосновом Бору. Каких только фриков я не возил. Не зря там ЛАЭС. То есть, кого он называет фриками? Физиков-ядерщиков?
0: Нет, которые... тех, кто от них страдает. Ну, потому что ЛАЭС — атомная электростанция, на всякий случай. А, ну, вы понимаете, как... Ну, то есть, он имеет в виду, что, ну, как доезжаешь до Соснова, до Соснового Бора все вроде нормально.
1: А там такие фрики, да. Ты подробности какие-то напиши,
0: детали. Да я могу позвонить, но я просто сейчас бы позвонил, но сейчас петух. Кто это пишет?
1: Данила из Лебяги.
0: Что-то не могу
1: посмотреть. Прощения, не из Лебяги, с Лебяги.
0: Ничего, он вас извиняет. Ну, вот, пишет человек, я думаю, любой таксист мечтает стать депутатом. Да, а когда становится таксистом, рассказывает о том, как он им был. Потому что все, кто стал таксистом, ну, все, кто мне попадался, те, кто вообще рассказывает, они либо бывшие депутаты, либо министры, либо президента. Кстати, как так получается, не знаете?
1: Ну, такой вот круговорот таксистов, депутатов, депутатов,
0: таксистов. А, но наоборот, я не знаю. Давайте, все, сейчас петух пришел, смотрите, или кто там?
1: Кто? Кто пришел?
0: Никто. А, петух.
1: А, вот, все.
0: Ну, так, такой жиденький петушок. На пол этого. Да, ну все, ладно. Напомните или не надо?
1: Ну что, ну пиши нам про случаи в такси, будь ты таксистом или пассажиром, мы это еще раз почитаем.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: В Иркутской области водителям запретили выходить из машин, общаться друг с другом и даже обмениваться жестами в очередях на АЗС. Такие ограничения ввели после серии конфликтов, которые произошли на фоне многочасовых очередей за бензином.
1: Запретили даже общаться?
2: Ну, вообще нельзя, да. Ни с жестами общаться.
1: И даже познакомиться нельзя. А если мне, например, водитель Шкоды понравился? Ну, в смысле, водительница. Если я на заправке влюбился и хочу создать семью на основе 92-го,
2: или
1: что
2: там,
1: тоже нельзя?
2: Батю встретил, или там брата там.
1: Да, конечно. А если, скажем, такая ситуация? Вот, например, там ты сидишь, да, и вдруг видишь, как водителя Матисса уже бьет водитель фуры. А водитель Матисса такой маленький, как Матисс. А водитель фуры здоровенный, как бензовоз. Я что, тоже не могу выйти его защитить?
2: Нет.
1: А если водитель Матисса мой сын? Матисс Ниссанович Пассат.
2: Ну, выходите из очереди, как бы, теряйте свое место и защищайте сына.
1: Ну, хорошо, в очереди а жестами? Все. А почему жестами нельзя? То есть, а даже вот нельзя вот это, знаете, ну, показать сердечко такое, да? Типа, нельзя тоже?
2: Какая у тебя фура.
1: Хотя нет, лучше так. Это действительно не надо. Тут водитель фуры из тебя может сделать Матисс. Ну, окей, и там, значит, вот у меня такой вот вопрос насчет, кстати говоря, Пассата. А что значит нельзя выходить на заправки? Как это нельзя? То есть, если, извините, я уже умираю, да? Что я даже не могу выйти из своего Volkswagen Passat? А если я на своем Nissan уже часов 5 как Nissan? Мне что, на заправку и Passat нельзя сходить, а?
2: Ну, в общем-то, получается, что если все так, как нам рассказали, именно так. Ну, как бы, еще более странная ситуация для меня. Мне так казалось, что, чтобы заправиться, нужно выйти. Выйти, взять пистолет.
1: Нет, ну подождите, там же про очереди говорят, длинные вот эти там, иногда там 5 там, я их не видел, но какие-то огромные очереди где-то есть.
2: Ну тогда как они узнают на заправке, что я где-то на 5-м километре очереди вышел, как бы начал знакомиться с водителем фуры?
1: Как?
2: В хорошем смысле.
1: Это бензосмотритель, это заправочный.
2: С подзорной трубой?
1: Да, если что, выйти этой самой трубой. И вот, кстати, у меня вопрос, а что будет? Вот что будет, если ты все-таки вышел? Я вот вышел из своего пассажа, что меня отдацанет, откашкает? Что мне за это будет?
2: А нет, просто попу поднял, место потерял в очереди.
1: Нет, ну там же сказали, что нельзя выходить, это типа там... Ну, я понимаю, почему. Это все из-за того, что, ну, реально там иногда дерутся и ругаются на заправках. Ну, плохо себя ведут, да? И я вам скажу, из-за чего вот это вся, весь сыр-бор. Это все из-за Huawei. Потому что вот просто водителям на заправках нужно просто нормально себя вести. А то вышел из машины сразу Huawei!

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Хруст Шоу.
1: Из российских школьных учебников по истории убрали слово «холоп». В новом издании учебника для 7-8 классов формулировку о том, что все светские сословия Российского царства считались государевыми холопами, заменили на более нейтральную. Теперь говорится, что они делились на служилых и тяглых людей.
2: Понятно, это чтобы типа не обижать современных людей. Что ж, холоп, да? Просто обычный гражданин, тяглый человек, да?
3: Да. И причем мы конкретно именно тяглые люди, а не служивые, потому что мы на государственной службе.
2: Мы тяглые, да. Но это правильно, на самом деле, конечно, да, что убрали из учебников, потому что, как известно, слово это ругательное, и прошу его ко мне не применять. Но окей, а из учебников хорошо, а как насчет фильмов? Одного из, собственно, из самых сегодня популярных советских фильмов, а именно «Иван Васильевич меняет профессию». Да, помните там, да, «Ты чьих будешь, холоп?» Самая одна из самых известных там фраз. Да, тогда надо ее тоже не просто убрать, а переозвучить. «Ты чьих будешь, тяглый человек?» Да, и он отвечает там, это слово ругательное, прошу ко мне не применять. Тут наоборот сказать, это слово не ругательное, официальное, да.
3: Хвалить. Спасибо, что назвали так, Иван Васильевич. Все, конфликт еще. Да ладно там, Иван Васильевич меняет профессию. Как бы тут есть из более позднего, из современного. Есть у нас, что редкость, кстати, очень кассово такой, ну, успешный фильм «Холоп». Даже не фильм, а франшиза. Там два уже есть, по-моему, три сняли.
2: Так, слушайте, тоже надо. Это что-то нехорошо. Как-то надо переименовать. Вот как? Как вот можно «холоп» так, чтобы было так нормально? Без вот, этого знаю, всего.
3: Бедолага.
2: Чувак.
3: Да, там,
2: нет, ну, послушайте.
3: Пацан.
2: Ну, это там все-таки другое совсем значение.
3: А что... пацан нормально, потому что «холоп» это, в принципе, вот хлоп. Ну,
2: это мальчик. Да, но
3: хлопчик там, да.
2: Но, понимаете, нет, но все-таки хлопчик, холоп не совсем. А может быть, просто, знаете, чтобы и как бы и всем хорошо. Может быть, просто сократить. И просто буква «Х». Ну, фильм такой «Х».
3: Ну, фильм такой «Х».
2: Ну, да, да, фильм такой «Х», да. В общем, да, тоже, наверное, не очень.
3: «Х-1», «Х-2». Вторая часть.
2: Да, на третью уже точно никого не будет. Ну, окей, а объясните мне, а вот что значит вот убрали это слово из учебников? Как это можно? Это что? Слово «холоп» это какой-то неологизм, это сочинение по литературе. Или что, это как будто они книгу редактировали. Это что, канал «Собчак»? Это его, как мы знаем, надо редактировать, да? Это история вообще-то. Да, вообще-то история этого слова, там, оно чуть ли там, я не знаю, не с 5 века. Это часть нашей российской истории.
3: Хотя непонятно, почему убрали-то. Ну, что,
2: вообще непонятно, совершенно
3: типа,
2: непонятно.
3: Что, оно оскорбляет?
2: Нет, ну, видимо, да. Но, может быть, тогда давайте уберем слово оскорбительное. Есть много оскорбительных слов, кстати, и в истории тоже. Слово «хрен», например. Оно, знаете, тоже сегодня звучит не очень. И заменим его...
3: Напомнили, хрена нужно купить домой.
2: Вот, только не хрена. Давайте называть его «тяглая...» Тяглый овощ, например.
3: Срамной корнеплод.
2: Или, знаете, вот я скажу, а вот еще, пожалуйста, слово. Дрочила.
3: Дрочило.
2: А вот сейчас его, ну, как бы сказать, значение так себе, да? А вообще это, собственно, от дрочить, это типа ласкать, да?
3: А еще такое...
2: Его, кстати, это слово, вот и объясните мне, это же слово из учебников, его же уже убрали.
3: А его и не вводили.
2: А вот я не знаю, может, убрали, потому что в учебниках сегодня такое не найдешь слово, только в комментах. Вот в комментах я часто вижу дрочило, но это другое совсем.
3: Другое, да, еще такое наше прекрасное русское народное традиционное блюдо дрочено.
2: Это даже я не знаю, что такое.
3: Ну, такое там...
2: Дрочено что?
3: Ну, блюдо такое.
2: А это наречие?
3: Ну, да.
2: Блюдо дрочёное?
3: Нет, не дрочёно, дрочёно.
2: Ну, там, в смысле, последнее?
3: Тоже
2: сбитое,
3: надо
2: убрать. Знаете, сбитое, дрочёное. Нет, тем более нет. Ну и вообще, слушайте, надо тогда все это убрать. Это все. Вот, например, да, срачница. Ну, то есть рубашка, сорочка, как бы, да? Вот в учебниках сегодня даже такое в комментах не найдешь. Срачница за такое сегодня даже в комментах бьют.
3: Ну да, вычисляют по IP, срачницу.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: Россиянам начали предлагать магические ритуалы для борьбы с топливным кризисом. По данным СМИ, называющие себя колдуньями и ясновидящими уверяют, что могут привлечь бензин, снизить его расход, снять поршу с бензобака и даже с помощью специальных заговоров превратить 92-й бензин в 100-й. За свои услуги они просят от 1,5 до 16 тысяч рублей, предлагая клиентам рунические ставы, восковые ритуалы, обереги и двухнедельные заклинания над автомобилем.
2: Двухнедельные заклинания? Слушайте, а вот это, кстати, может сработать. Вы представьте, если на 2 недели авто заклинать и на нем не ездить, то бензин вообще не нужен. Это, кстати, хорошая мысль. А если годовое заклинание, то вообще с автомобилем нет проблем.
3: Это по-другому работает. Смотрите, вот просто садится шаман какой-нибудь, там, или там маг, там, колдун, там, да, тебе в машину и 2 недели безвылазно с тобой ездит. И, там, воскуряет дымы, там, бьет в бубен.
2: Шаман в плохом смысле, да, или в хорошем?
3: Ну, такой, изначально.
2: У нас сейчас 2 смысла. Да, окей.
3: Бубен бьет, ну, не...
2: Кому? Тоже, ну, нет, это тут, нет, насчет бубна я...
3: И да. Это целых 2 недели.
2: И это отвлекает, конечно, от бензина. Но и что там восковые ритуалы? Обереги. Я не понимаю, обереги на автомобиле, это что? Это елочка-вонючка? Или четки?
3: Ну, это не просто какая-то копеечная, а такая специально заговоренная. То есть, ну, как вот такая вот елочка. Это вот.
2: А восковой вот ритуал, это что? Это как обертывание, да? Такой автошугаринг, да? А есть автомобильная депиляция?
3: Слушай, даже не знаю. Ну вот, ну смотрите, ну все мы смотрели фильм «Гарри Поттер». Все знаем, что магия штука такая, ну, капризная. Может что-то пойти не так. Ну вот заговор на бензин. А не может случиться так, что как бы не в баке у тебя появился бензин чудесным образом, или там заправка была бензиновая человека с бензином, а просто там, заговорили на бензин, что-то хоп, пошло не так, и тебе подъезжает бензовоз, в окно вставляет тебе, в окно вставляет тебе шланг и заливает тебе всю хату бензином. Вот, ну... все, есть, в принципе, технически сработало. Бензина много, бензина хоть залейся, но
2: есть
3: что-то не
2: вопросики,
3: то.
2: Вопросики, да. И вопросов, конечно, много. И что там сказать, что вот эти ритуалы помогут привлечь бензин, что там снизить его расход, снять порчу с бензобака. Значит, да, вот это важно. И, это вот, и даже превратить 92-й бензин в 100-й заговором. Знаете, а вот это, ну, заговор, это, конечно, хорошо, но я сразу скажу. Вот я, конечно, я не умею 92-й бензин заговором превращать в 100-й. Но зато я всегда, я клянусь, я могу превратить 100-й бензин в 92-й. Правда, это называется не снять порчу, а разбодяжить. И, кстати... Если что, обращайтесь, я сниму порчу с вашего 100-го бензина, разбодяжу его до 78-го, если что. Это называется, это магический ритуал?
3: Это черная магия, это злая магия.
2: А что вот, тогда объясните, вот снять порчу, то есть, а я правильно понял, что вот то, что сейчас происходит с бензином, это, видимо, бензин сглазили, да?
3: Сглазили, навели порчу, там, куклу Вуду бензиновую там потыкали иголками, конечно, враги.
2: А в бензобак?
3: Надудонили, да.
2: Нет, ну это... Но я уверен,
3: черные
2: что вот эта вот услуга по... Я уверен, что она будет пользоваться большим спросом.
3: Уже пользуется.
2: Да, конечно. Да, это только... Я думаю, что россияне сейчас побегут вот эти вот, да, снимать порчу с бензина, там, пытаться приворожить дизель. И вы знаете, вот я вам вот что скажу. На самом деле, это может быть вот как бы сразу не так очевидно, но вот бензиновый кризис и такие вот россияне, которые снимают с бензина порчу, это на самом деле вещи напрямую связаны. Просто первое — это прямое следствие второго.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свое плато с фестонанчатым воротничком, оплечьем, с бубенцами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты. Твердых таких. Читаем сообщение, что там?
1: Ну вот про случаи в такси, в данном случае глазами таксиста. Вот Сергей пишет. Таксовал, подвозил бурята. Бурят уснул. До точки Б его довез. Пришлось будить с коллегами и высаживать. Лез драться и не понимал, что происходит. А самое главное, через месяц меня нашел. Расплатился, извинился. А я его даже уже забыл.
0: Это случай в такси?
1: Да. Подвозил бурята, да. А где это случай? В пансионате?
0: Я просто... А чему он учит, как вам кажется?
1: Учит, что добро всегда возвращается. Вернулся через месяц, добрый бурят, как бы расплатился, извинился.
0: Ну, окей, я сейчас думаю о буряте сейчас. Бурята, жалко. Вот Данила пишет... Хруст, Паго, чё? Паго как-то у себя в эфире говорила, что ты тоже какое-то время таксовал. Расскажи, что сподвигло. Ну, как? Кто вдохновил? Хочешь сказать. На самом деле, действительно такое было. Был период такой между... Мы из Москвы вернулись, а у меня был тогда практически дно, почти новый S-класс Mercedes. Я на нем таксовал. Он был мой. И когда я, знаете, я помню, по какого-то мужичка подсаживается мужичок.
1: Бурят?
0: И там куда? Ну, почти. И там типа, куда? Ля-ля-ля. Вот. И знаете, когда мы едем, мне такой говорит, да. Говорит, а у моего шефа тоже такая же машина. А у тебя как бы что, шеф дает, да, порулить? Тебе шеф дает и днем порулить? Я говорю, ну да, как бы, ага, что за шеф? Че, слушай, тачка-то клевая, как бы. И мы так вот ехали. А знаете, чем закончилась эта поездка?
1: Нет. А через месяц нашел вас.
0: Я, кстати, не буду рассказывать, чем закончилось, потому что эта история долгая и грустная. А вот, например, давайте вы почитайте, потому что то сообщение, которое смотрит на меня, вы не захотите, чтобы я его прочел. Или прочесть.
1: Ну, прочтите.
0: Это про вас, кстати.
1: Что про меня?
0: Ну, сообщение, которое я хочу. Поэтому давайте... давайте вы прочтете, ладно.
1: Окей. Так.
0: У вас, смотрите, пишет... Альбина пишет, у вас дрит-татунь на фоне.
1: Да,
0: подкладка. Дорогие мои, ну это же не как бы, ну уж понимаете, да, все. Вот, знаете, кстати, начали писать про это. Вот пишет дядя Паша. Крем и хруст. Не, как вы думаете, что он не хочет, чтобы мы делали прямо вообще и сейчас?
1: Не пейте!
0: Нет, это ему нормально.
1: Имейте совесть.
0: Не уходите в отпуск. Ну или хотя бы каждый день мне отправлять сотовые сообщения, а то загнусь без вас, дорогой мой. Да если ты загнешься, не страшно. Мы придем и тебя разогнем. Да?
1: Ну да, а голосовые сообщения я обещаю отправлять. Только я буду там, где нет мобильной связи, я буду просто орать. Дядя Паша! Выходя на берег.
0: Будете.
1: Дядя Паша!
0: Да вы бы это орали даже без этого сообщения. Вот началось. Ну все, товарищ.
1: Мы уходим в отпуск. Да, мы что, не сказали, главное.
0: А это значит, что и вы отдохнете, ну, по крайней мере, ваши уши.
1: 2 недели нас не будет, не кипишуйте, не паникуйте. Через 2 недели возвращаемся.
0: Да.
1: Все.
0: Петушок, я просто не могу. Я не могу нажать. Подождите сейчас. Все. Да, 2 раза тфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: 700 раз тфу на вас, господин Хрусталев.
0: Тфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Микс из главных треков недели. Это... Mega Mix Record Mega Mix.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд.

Party, друзья. Двухчасовое танцевальное действие, имя которым Рекорд Party стартует прямо сейчас. Зовут меня Тим Вокс, я приветствую всех, кто на позитиве. Здравствуйте, ребята. Да, 120 минут у нас впереди для того, чтобы подвигаться на импровизированных танцполах, зажечь тот самый мощный плюс-вайбик. И совершенно не важно, где вы находитесь, за городом, если у вас хорошая погода, дома, превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Или, может быть, даже, увы и ах, на работе, но, тем не менее, работу также можно скрасить нашим аккомпанементом, то есть той самой музыкой, теми самыми треками, которыми мы делимся с вами здесь на протяжении как минимум 120 минут на радио-вечеринке Рекорд Пати. Итак, прямо сейчас я призываю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати. Стартуем! Рекорд Пати!

0: Впереди у нас еще 90 минут для того, чтобы потанцевать и круто провести время, но если вдруг этого времени вам не хватит, опять же, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru, там у нас огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук, а потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и танцуйте в ритме семейств радиостанций Радио Рекорд. Интернет-радиостанции. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд.

11 июля Нижний Новгород, 18-19 июля Москва. И, конечно, традиционный рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Все это сцена рекорда на ВК-фесте. Разумеется, полный состав артистов ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас я призываю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

вкус, но тем не менее надеюсь, что все они крутые. Короче, забегайте в мобильное приложение Рекорда, ищите понравившиеся интернет-станции, добавляйте их в избранное, чтобы в нужное время, в нужном месте и в нужной компании включить опять-таки нужный интернет-поток из мобильного приложения Рекорда. Прямо же сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, еще много чего интересного и каких интересных персоналей в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня раз в очередь зовут Тим Вокс. Не забывайте забегать ко мне в телегу, пообщаемся еще и там. Называется она также одноименно, поэтому ищите в телеграмах. Ну и, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos, пока!
1: Рекорд.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Are we feeling Amsterdam? Brand new music for you from Grum, Kevin De Vries, Ilke Klein and my team up with Silver Panda. Our number two this week comes from Ferry Corson with his monthly residency mix. But first, something really, really beautiful by John Grant. This is called Walk Away. Are you ready, Amsterdam?

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.